Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Get ready.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: and fresh music.
1: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Switch Disco Voices. We're

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Listen up, everyone! Power Heat Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned.

0: Вот все, откуда у нас пришло. 3-5 метров в секунду. Никаких осадков сегодня. Ясное небо, даже солнышко к нам будет выглядывать. Возможно, вот она компенсация за такие дождливые выходные. Напоминаем, в Мурманске у нас прямо сейчас плюс 5 градусов. И сегодня будет до плюс 15. Не говорите, что вас на Power не предупреждали.
1: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: Великую цитату я для вас нашел. «Бенедикт Камбербэтч, в понедельник я и сам не могу это выговорить», сказал как-то однажды Бенедикт Камбербэтч. Ну а Мухаммед Али, величайший боксер, заявил, что наступило утро и пора было выходить на пробежку, но я лег обратно в постель и сказал: «Ладно, все равно я самый великий». Понимаю вас, Мухаммед, прекрасно. Ну и актриса Мэгги Смит, та самая профессор МакГонагал из серии фильмов про Гарри Поттера, как будто сознанием дела сказала, что, вы знаете, меня уже даже не гримируют перед съемками. И как бы здесь добавил бы Бенедикт Камбербэтч, а в понедельник никому нам это и не поможет. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
3: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio. С понедельника в среду в 11:25 и 16:50. Watch Club. Время поговорить о часах.
4: Спонсор программы – часовой бутик «Бюро». Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Corum, Oris, Ball, Tracer, Edex, Luminox, Raymond 12, Bomberg, Aviator. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр «Арктика», первый этаж. Соцсети и сайт bureowatch.ru.
1: Еще не в ротации, но уже в эфире. Power Test. По будням с 12 до 14. Слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
2: Партнер рубрики «Крафтовая бургерная Топ Бургерс». Быстрая доставка по Ленинскому и Октябрьскому району. 964-680-16-00. И по Никитин Александр Владимирович, Угорнип 321, 519-0018-171.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
6: Calvin Harris и Jazzy Satisfy.

0: Полярный эспрессо.
1: Начинает у нас устанавливаться уже в Мурманске теплая погода. Прямо сейчас солнце начинает выглядывать и разгуливаться. Так что важная новость, которая вам сегодня, возможно, уже прям в обед и пригодится. Привычка пить холодный кофе может привести к набору веса. Да, как только пришла сразу приятная погода, тут же прибежали эксперты, врачи и все нам испортили и опошлили. Но давайте узнаем подробности. Я думаю, что это нам все-таки, конечно, пригодится. Для здорового человека одна такая порция время от времени – не представляет проблемы. Все, можно, в принципе, новость заканчивать и идти покупать себе холодный капучино или что вы там предпочитаете. Но если подобные напитки становятся ежедневной привычкой, это может способствовать постепенному набору веса. Особенно внимательно к этому стоит относиться людям с преддиабетом и сахарным диабетом, предупредила эксперт. Еще один важный момент – холодный кофе легко выпить слишком быстро. Горячий мы обычно пьем медленно, небольшими глотками, а вот холодный, особенно в жару, часто выпивается буквально за несколько минут. Вместе с этим человек быстро получает большую дозу кофеина, сахара и калорий. Кроме того, объем холодных кофейных напитков обычно значительно больше стандартной чашки эспрессо или капучино, заявила такая очень внимательная эксперт. Она посоветовала выбирать напитки без сиропов и сладких добавок, контролировать объем, не заменять кофе, обычную воду и учитывать общее количество кофеина, выпитое за день. Ну, вы знаете, с нашей мурманской погодой и вот этими вот американскими горками, на которых она периодически катается, я думаю, что нам выпить холодный кофе в жару, ну, часто все-таки, я надеюсь, не придется. Это потому, что какой-то отдельный сорт моего неудовольствия, когда в нашем Мурманске становится, ну, слишком жарко, и у тебя начинают плавиться тапки, асфальт и все на свете, и ты потихонечку тоже в жидкого терминатора превращаешься. Очень надеюсь, что дальше вот этих вот плюс 15 у нас не дойдет. Нейрогастроэнтеролог рассказала, чем вредны печенье и конфеты на работе. Заявил гастроэнтеролог, что офисные сладости могут вредить даже сильнее фастфуда, если становятся заменой нормального приема пищи. Он отметил, что главная проблема таких перекусов не сами калории, а сбой режима. По словам врача, человек начинает есть урывками, не насыщается полноценно и вскоре снова чувствует голод. Сидячий образ жизни в офисе – это уже зона риска. Ну а если сверху идет сухомятка, печеньки, шоколадки, вот понимаете, сразу видно вокабуляр хорошего нейрогастроэнтеролога. Сухомятка, печеньки, шоколадки. Поближе, я думаю, нужно быть к тем людям, с которыми он работает, все правильно. Если, в общем, все это идет сверху, и человек толком не обедает, то потом появляется тяжесть и прочие проблемы, заявил нам специалист. Я думаю, что, вы знаете, дело, как всегда, в количестве работы, что если тебе есть чем заняться у тебя в офисе, то ты даже об этом не тревожишься и не думаешь. И как только появляется какой-то вакуум времени, то тут же рука вот эта вот злосчастная тянется ко всем этим сладостям. Так что давайте на работе заниматься работой, но и в обед тоже, пожалуйста, не забывайте делать перерыв и, собственно, обедать. Все здесь очень максимально просто. Вам приятного аппетита. Скоро вернемся, пока музыку давайте послушаем на 104.5.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio». 0+.
3: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов – вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков – бокс, ММА, кикбоксинг. Количество билетов ограничено. Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка. МФК «Северное Нагорное». Для лиц старше 16 лет.
4: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
5: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
7: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики ООО «Зимовка» «Культ Пицца» теперь в Мурманск-Молле. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». Звоните к нам в студию 488-448. Давайте разыгрывать 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа «Культ Пицца». Как всегда, в этой рубрике будем с вами слушать очень известную песню. Предложу вам 4 варианта ответа и попрошу вас узнать или угадать, кто же в оригинале эту композицию исполняет. 488-448. Но сегодня, конечно, дело чуть запутаннее, как говорит Леонид Каневский. Не то чтобы прям исполнителя оригинала. До этого даже я докопался, если честно, с трудом, но попрошу вас узнать, вспомнить, или, может быть, просто благодаря интуиции угадать, кто же, собственно, предыдущую популярную версию этой композиции исполнял, в принципе, к нам в страну ее привез. 488-448 уже можете брать, набирать наш студийный номер. На кону у нас 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа «Культ Пиццы». Если вы это чудо чудное еще не пробовали, как мы здесь всегда рассказываем, это вкусно и проверено Power, так что смело можете брать и заказывать. Чего у них там только нет на их сайте. И, кстати, в Мурманск-Молле теперь они появились в том числе. Ну, к песне, да, давайте, наверное, мы с вами перейдем, а там и наш слушатель точно узнает и будет готов позвонить нам, назвать верный ответ. Возможно, это слушатель вы. Так что давайте к песне перейдем. Буду вас сегодня спрашивать, кто исполнял предыдущую популярную версию этой песни. Если вопрос вам пока кажется странноватым, вы сейчас трек услышите и все сами поймете, вам даже не нужны будут варианты ответов. Сегодняшний наш «Откуда звук?» Давайте послушаем.

0: Узнаем сегодня у вас, причем за приз, за 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа «Культ пицца», кто исполнил предыдущую популярную версию этой композиции, варианты ответов для вас. Бенни Бенасси, Global DJs, Дэвид Гетта или, может быть, Скриллекс. Если у вас есть вариант, то, пожалуйста, звоните к нам в студию 488-448, озвучивайте его, ну и забирайте свой заслуженный приз. А пока трек про Сан-Франциско здесь, конечно, никакой интриги нет, давай. Давайте, а еще немножко послушаем. И есть у нас звонок в студии. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. И вам как вас зовут?
1: Меня зовут Вова.
0: Вова, здрасте. Вам, ну что, Бенни Бенасси, Global DJs, Дэвид Гетта, Скриллекс. Кто у нас предыдущую популярную версию этого хита исполнял?
1: Дэвид Гетта.
0: Хорошая версия, жаль, неверная. 488-448, Вова, звоните нам еще. Количество ваших попыток у нас, напоминаю, не ограничено. Ну, не только ваших, а в принципе любого нашего слушателя. Очень травоядные у нас ласковые и нежные розыгрыши здесь. Так что звоните, дозванивайтесь и добивайтесь своего. Доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей, это Алексей.
0: Здравствуйте и вам, Алексей. Ну что, Бенни Бенасси, Global DJs или Скриллекс? Кто вам кажется
2: Global
0: более?
2: DJs.
0: А чего бы и нет, если это верный ответ, я вас поздравляю специально для Вовы, который у нас считает, что это Дэвид Гетта. Давайте мы все-таки трек в исполнении Global DJs прямо сейчас послушаем.

0: Песня 1967 года. И, кстати, а в ней, вот в этом треке про Sound of San Francisco, содержатся сэмплы аж сразу двух треков. Ну, понятное дело, Сан-Франциско Скотта Маккензи и California Dreaming группы The Mamas and the Papas, которую мы здесь в нашей рубрике недавно слушали. Ну и чтобы история у нас окончательно закольцевалась, для Скотта Маккензи, который эту песню в оригинале исполнил в том самом 67-м году, написал ее лидер группы The Mamas and the Papas Джон Филлипс. Так что вот такая вот законченная история, которая обрела это в виде трека от Global DJs, а сейчас Sound of Legend подхватили его и решили вновь вернуть в нашу ротацию. А мы чего? А мы этому только и рады. Алексей, на линии, пожалуйста, оставайтесь. Вам сейчас расскажу, как же вы свой приз можете заполучить. Ну а для Вовы и для всех наших слушателей напоминаю, что 9.50 и 10.50 еще то самое время, когда вновь можно к нам сюда на 104.5 дозвониться и тот самый приз заполучить. Другой, правда, розыгрыш, но не менее интересный, местами даже более захватывающий. Так что, пожалуйста, оставайтесь этим утром, да и каждым утром вместе с Power Hit Radio. Спонсор рубрики «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе, теперь точка на фудкорте в самом центре города в Мурманск-Молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками, приходи в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
1: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Но я удивлен, если честно, что не в шортах сегодня.
4: Так я не посмотрел, что там у нас за бортом. У меня сейчас в некоторых комнатах, в которых мы спим, блэкаут. Все. Не могу себе позволить, чтобы солнце будило меня.
3: Артем Моисеев в студии. Доброе утро тебе.
4: И тебе доброе.
3: Ну что, как там на улице?
4: На улице ли? Хорошо. Люди ходят, машины ездят туда-сюда.
3: Ну это как обычно.
4: Ага. Ямы, это тоже как обычно на дорогах.
3: Спонсор программы ООО «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51. Но обсуждаем с вами сегодня не только картинку за окном, хотя это тоже понятное дело. Мы с удовольствием. Новость к нам приехала из Подмосковья. Дело в том, что там школьников планируют обучать ПДД с помощью очков виртуальной реальности. Помогать им в этом будет, кстати, робот-наставник.
4: Надеюсь, будет бить током.
3: Ну, мы, кстати, подробности еще узнаем, да, как трудовик. А в утреннем круиз-контроле мы сегодня хотим узнать, как вы относитесь к новым технологиям при изучении детьми ПДД. Или это стоит делать вот только по старинке? С какого возраста считаете возможным отпускать ребенка идти самостоятельно через дорогу? И в каком возрасте у вас началась так называемая дорожная самостоятельность? Комментарии ваши и мысли по этому поводу оставляйте, пожалуйста, по нашему номеру 488-448, а там мы... Будем с вами общаться.
4: Не роботы.
3: Абсолютно. А человек. Ну, визуально, по крайней мере.
4: Пока, да.
3: Точно. А открыто, разумеется, наше мобильное приложение. Группа во ВКонтакте Power Hit Radio. Пишите, звоните, как удобно с нами связывайтесь. Ну и поехали. Начинаем. Уже второй, получается, час нашего утреннего шоу.
4: Так.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль. Вторые нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Ну, давайте вам мы расскажем подробности той новости, которую Артем принес сегодня в наш утренний круиз-контроль. Дело в том, что оператор системы фото-видеофиксации UrbanTech вместе с Минтрансом Московской области разработали VR-тренажер под названием «Мир безопасных дорог». И с помощью него планируют начать обучать школьников ПДД, сообщили в пресс-службе компании. Презентация новой технологии состоялась в одной из школ подмосковных Химок. Сам тренажер представляет из собой мобильный обучающий комплекс. В него входит 15 VR-очков и 30 контроллеров, а также ноутбук-сервер для сбора статистики действий школьников. Всего для учеников подготовлено 3 сценария, которые разработали на основе типовых маршрутов ребенка. От дома до школы, от школы до парка, ну и обратно домой. Хорошо, что все-таки такой сценарий тоже есть.
2: А где?
1: Ну давай так, до парка же идет человек.
2: Ага.
1: При этом в тренажер были загружены реальные локации Московской области. Ориентироваться в этом маршруте школьникам будет помогать робот-наставник. А в свою очередь для учителя была разработана специальная административная панель, и с ее помощью наставник собирает данные о прохождении заданий и анализирует отчеты школьников. Ты мне скажи, пожалуйста, ты вот как отец трех детей, вот к таким инновациям, к таким подходам вообще как относишься? Считаешь ты ли их рабочими или это все какие-то вот заигрывания с новыми технологиями?
2: Ну, это заигрывание с новыми технологиями, но которые нужны. То есть, если это на мой старый мозг еще уже не сработает, то вот на то поколение, которое и взрослено на всяческих гаджетах, там это будет работать. Я в этом не сомневаюсь, поэтому вижу в этом определенные плюсы.
1: Но это же не универсальная штука абсолютно.
2: Нет, это не универсальная, ты там наращиваешь некую базу. Вот я помню, в мои года у нас были всячески рядом с госавтоинспекцией, но не в Мурманске, так как мое детство проходило такое сознательное не здесь, а недалеко от Тамбовского ГИБДД, был городок, автогородок. И он прям полностью там пешеходные переходники. У вас машинки на педальках, вы ездите, и вам показывают, рассказывают, как и что здесь работает.
1: Как будто не все стоит виртуализировать в этой жизни, мне потому что вспомнилась история не то, что про ПДД, но, в принципе, про какие-то жизненные правила рассказываю, ага, вот да. как есть. Я был прям каким-то очень сильно школьником, из серии там второклассником или максимум третьеклассником, и что-то я шел со своими друганами, понятное дело, и выдали нам, помню, знаешь, такую вот газетку, помнишь, на улицах так тоже раздавали их, и что-то мы очень веселились, хохотали, мы считали себя очень взрослыми, и помню я, что, знаешь, так лихо газетку-то запылил в какой-то ближайший куст. Подошел небезразличный мужчина, так мы его назовем, и очень просто объяснил мне, что так делать, Сергей, пожалуй, не стоит. Не соблаговолите ли вы пройти забрать вашу газету в то болото, в которое вы ее закинули? Ты знаешь, правило без всякого виртуального тренажера очень быстро до меня дошло, и я так делать перестал. Я к тому, что есть какие-то, может быть, жестковатые вещи из вот этого прошлого аналогового мира, но которые, ты знаешь, очень доступны и доходчиво все объясняют.
2: Ну, одно же другое не отменяет. Пожалуйста, и здесь в школе научили, показали, а вы уже как автолюбитель, как тот гражданин, который рядышком находится на пешеходном переходе, можете доходчиво объяснить, ну что же ты?
1: Нам Игорь только что прислал сообщение в нашем мобильном приложении, говорит, с какого возраста отпускать одного, тут зависит не от возраста, а от наличия головного мозга, в том числе у родителей.
2: Ну, тут я согласен.
1: А Наталья нам еще написала в группе во ВКонтакте, говорит, дородная самостоятельность была до 25 лет, а вот дорожная с 8, как пошла в школу. Мы жили на улице Невского, там кроме грузовиков по дороге почти никто не ездил, светофоров не было, мама жутко за меня переживала и водила за руку до последнего.
2: То есть до дородного.
1: Рассказывайте и вы, пожалуйста, как вы относитесь к новым технологиям при изучении детьми ПДД? Или это стоит делать вот только по старинке? С какого возраста считаете возможным отпускать ребенка идти самостоятельно через дорогу? И в каком возрасте у вас началась так называемая дорожная самостоятельность? Звоните к нам в студию 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение Power. Давайте будем обсуждать и автохит параллельно тоже послушаем.
0: Автохит.
1: Вообще, мне кажется, знаешь, такая хорошая традиция начинать утро с Дуа Липой.
2: Согласен.
1: Я не знаю, как ей, нам с тобой, я думаю, сейчас будет приятно. Про New Rules, ну, в смысле, новые правила будет нам сейчас петь в автохите. Давайте послушаем.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика». С 20 по 24 мая в павильоне «Мурман Экспо» для вас товары для дачного и летнего сезона, одежда, обувь, аксессуары, товары для красоты и здоровья, вкусные продукты, колбасы, мясные и рыбные деликатесы, морепродукты, сыры, мед, сладости, соленья, специи, масла. Ярмарка работает с 11 утра. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе «Мурман Экспо» ВКонтакте.
0: Круиз-контроль. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
0: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-00-72. Сайт окнаарес.ру.
3: «Хэхэ-бар» – центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной электронной музыки. Наслаждайся авторским меню между танцами. «Хэхэ-бар» – танцуй до утра. Мурманск, проспект Кольский, 44. Бронь столов по телефону 70-70-57.
0: Круиз-контроль.
1: Мурман Экспоцентр приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика». С 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Да, невозможно было бы в это поверить, но цифры нам об этом упрямо рассказывают, что было у нас в прошлом часе плюс 4, плюс 5 градусов, а сейчас плюс 8 уже на термометре в нашей студии. Мне кажется, погода не собирается останавливаться.
2: То ли еще будет, я смотрю.
1: Ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. И к разговору про то ли еще будет, если вдруг вы этого не слышали, рассказываем вам с удовольствием еще раз. Сегодня у нас в Мурманске до плюс 15 градусов. И будет это уже в 2 часа дня, судя по информации, которую нам погодные сайты любезно предоставляют. Никаких дождей, немножко облачно, но иногда и солнце тоже будет ярко выходить на арену. В общем, прекрасный сегодня денек у нас собирается. Такая компенсация нам после прошедших выходных, я так предполагаю, что дома максимально, насколько это было возможно. Если посмотреть в следующий день, то
2: давайте.
1: Тут нам говорят, что плюс 10 завтра. Будет тоже, конечно, неплохо, но, как всегда, нужно погоду ловить, потому что уж очень она капризна и изменчива у нас в Мурманске. Так что, если планируете откладывать, что еще успеем погулять, пожалуй, не стоит этого проделать, потому что завтра уже изменятся цифры на термометрах.
2: Ну, шорты у меня уже на низком старте. Они
1: мне кажется,
2: уже готовы.
1: Они пододеты всегда, если честно.
2: Я такой, да.
1: На всякий случай.
2: В Мочегорске, когда я вышел на пробежку в шортах, мне такие: добрый вечер.
1: Сразу видно, не местного, да. А плюс 8 градусов у нас в Мурманске прямо сейчас, на эту минуту.
0: Круиз-контроль.
1: Возвращаемся, да, к нашему обсуждению в круиз-контроле. Новость к нам пришла вместе с Артемом о том, что в Подмосковье школьников планируют обучать ПДД с помощью очков виртуальной реальности. Помогать им в этом будет робот-наставник. У вас сегодня узнаем, как вы относитесь к новым технологиям при изучении детьми ПДД. Стоит ли это делать с помощью тех самых гаджетов или все-таки только по старинке и работает? С какого возраста считаете возможным отпускать ребенка идти самостоятельно через дорогу и в каком возрасте у вас началась так называемая дорожная самостоятельность?
2: Вот у меня вопросик. Вот ты спрашиваешь по старинке, а раньше же мы правила дорожного движения, вот я как автолюбитель. Вы-то этого молодого человека не знаете. Учил тоже на компьютере?
1: Да
2: пожалуйста.
1: Что вы.
2: Конечно. Экзамен тоже на компьютере сдаешь. Потом ты вот сдал экзамен на компьютере, и говорят, ну иди в городок.
1: Это ты говоришь как автолюбитель.
2: Вот.
1: Мы все-таки с тобой сегодня новость-то обсуждаем, что детям будут подсказывать не как за автомобиль впервые садиться за руль, а в принципе, как себя в городе-то ощущать.
2: Да, как в городе ощущать, я к этому и веду, и подвожу. Где на компьютере было объяснено, что делать, если ты видишь тот или иной знак. Я искренне считаю, что пешеход тоже должен знать правила дорожного движения, не только которое касается его, но еще всего того, что происходит вокруг тебя. Вот есть какой-то знак, и ты такой понимаешь, что ну вот здесь человечек припарковался неправильно, и ты можешь от него требовать не из-за своих каких-то хотелок и своего видения и представления этого мира, а вот четко по правилам.
1: И трамвай, и кольцо. Пусть пешеход
2: все
1: знает.
2: Все знает, конечно.
1: Ну, ты знаешь, сейчас это становится все актуальнее на самом деле, потому что количество самокатов и велосипедов в прокат становится, конечно, не в пример, а выше. И, мне кажется, выезжать на дорогу, не зная базовых правил, но это прям-таки сомнительно, если честно. Нам Инна написала в мобильном приложении, говорит: я не помню, в каком возрасте начала ходить через дорогу, но смотрю на свою старшую, ей 8 лет, думаю, ей самой будет страшно. Непонятно, кому мне за нее или ей. Через большие дороги ходить, через дворовые дороги до школы, ходит по сторонам, смотрит. А вот виртуальные очки рассмотреть как тренажер, почему бы и нет.
2: Вот, супер. Вот я вспоминаю, когда появилась у меня вот эта дорожная самостоятельность. И не могу припомнить год. Но я помню, что я был очень маленький, и это было еще до школы. У меня в месте, где я проводил все свои летние месяцы в Тамбове, жили на тот момент две бабушки, они жили рядом, но через очень оживленную дорогу, без светофора, только с пешеходным переходом. Ну, и я спокойно преодолевал вот это расстояние самостоятельно, и на велосипед мы сели

0: очень рано, поэтому где-то с 5-6 лет я уже такой уверенный пешеходец.
1: Я помню, что я начал по городу рассекать. Я был, по-моему, второклассником и добирался самостоятельно до школы, которая была...
0: Я не скажу, второкурсником. Уже второкурсником. Такой, мама...
1: Мать сказала, ладно, иди, наверное.
0: Я такой...
1: Не забудь побриться, да, перед этим. И жене привет передавай. И можешь самостоятельно
0: двигаться. То есть поэтому в институт пошел возле дома?
1: Ну, конечно.
0: Тебя не хотели отпускать.
1: Ну, как пошел? Мать отправила, понимаешь?
0: Да, такая, говорит, вон, видишь из окна? Говорит, иди туда. Говорит, мама,
1: не
0: как в основной корпус? Нет, который ближе к нашему дому.
1: Дурак. Конечно, ближе иди. Куда ты поперся? И хлеба на обратном пути захвати.
0: Прихвати, ну.
1: А так и было примерно. А ты знаешь, да, я вот был точно второклассником и учился здесь, в прогимназии в центре нашего города. Я просто вот не представляю, что у меня пройдет сейчас очень немного времени, и дочь тоже будет в школу, понятное дело, ходить. Вот как ее самостоятельно будет отпускать?
0: Я не понимаю.
1: Я, правда, пока не представляю.
0: А потом еще замуж позовут. Как
1: вообще? Не, давай мы как-то об этом пока не будем говорить. У нас сегодня тема другая для обсуждения, про новые технологии при изучении детьми ПДД. Как-то прям легче стало после того, как это прочитал. Как вы считаете, новые технологии, да, или все-таки изучаем все по старинке? И с какого возраста считаете возможным отпускать ребенка идти самостоятельно через дорогу? И, кстати, еще вот вопрос к тем, кто за рулем, к автолюбителям. Дайте, пожалуйста, какой-то совет юным пешеходам, на что, и их родителям в первую очередь, на что стоит обратить внимание, возможно, от какой-то беды уберечь. Ну что тебе в слове «беда» веселит?
0: Есть совет, который я даю тоже с детям. Обращайте внимание на машины. Вот вы подходите к пешеходному переходу, поднимайте голову и останавливайтесь. И смотрите в сторону движущегося на вас автомобиля. Если вас видит автолюбитель, и вы видите его, и он останавливается. Вы должны его увидеть, что он заметил, что происходит впереди. Начинает останавливаться, вы спокойненько переходите. Не бежите, не перебегайте, а спокойно переходите дорогу.
1: По-моему, отличный совет. И вы нам тоже, пожалуйста, его от себя выдайте. 488-448, мобильное приложение Power, группа ВКонтакте. Пишите, звоните.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая в павильоне «Мурман Экспо». Большой выбор вкусных продуктов, товары к летнему сезону, текстиль и домашние принадлежности, товары для здоровья, для дачников, семена, саженцы, рассада. Подробности в группе «Мурман Экспо» ВКонтакте.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 340 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Киберпятница в Брайтфит.
4: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
3: Сделаем лето ярким.
4: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
3: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
5: Ясно вижу, ждет тебя дальняя дорога.
6: Не гадайте, обратитесь в МРТ-эксперт. Быстро, надежно, без очередей выполняем МРТ и КТ-диагностику на аппаратах последнего поколения. Предлагаем консультации по направлению неврология. Возможность решить несколько вопросов в одном месте. Запишитесь прямо сейчас. 63-22-83. Коминтерна 5. МРТ-эксперт. Мы видим важное.
7: Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Джили-Манджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джили-Манджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Круиз-контроль.
1: Мурман Экспоцентр приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Перед тем, как к обсуждению перейти нашей сегодняшней темы, «Жили-были» написал нам в нашем мобильном приложении. Говорит, доброе утро, сайт РП5 говорит о том, что сегодня дожди с 16 часов. Но, если честно, это вообще не сильно удивляет. Мы к этому внутренне готовы, поэтому у нас шорты и дождевик. И фуфайка тоже заодно,
2: причем
1: мало ли что.
2: Все находится под шортами.
1: Мы сегодня с вами обсуждаем новость о том, что в Подмосковье школьников планируют обучать ПДД с помощью очков виртуальной реальности. И помогать им в этом будет робот-наставник. У вас сегодня узнаем в круиз-контроле, как вы относитесь к новым технологиям при изучении детьми ПДД, или это стоит делать только по старинке? С какого возраста вы считаете возможным отпускать ребенка идти самостоятельно через дорогу, а когда у вас началась так называемая дорожная самостоятельность? Нам Степан написал в нашей группе в ВК.
2: Доброе утро. Лет с 8 примерно началась самостоятельность, а потом вообще мы типа гуляли во дворе, а на самом деле где только не шатались. Ну и дороги, естественно, переходили. Ничего. Раз жив, значит, переходили как положено.
1: И вот по этому поводу есть у нас статистика, правда, из 2025 года. Об этом в одном из своих интервью рассказывал начальник управления госавтоинспекции по Мурманской области. Я думаю, что можем позволить себе его процитировать, что число наездов на пешеходов выросло на 10%, а число погибших в таких авариях выросло более чем в 2,5 раза. Половина происшествий была в светлое время суток вне пешеходных зон, и в 2026 году госавтоинспекция по Мурманской области планировала еще в прошлом году уделить этому виду происшествий пристальное внимание. Нет, конечно, отдельной статистики о том, сколько именно несовершеннолетних в таких ДТП пострадали, но статистика все равно неутешающая. И давай мы еще с тобой проговорим то, что в одном из своих интервью сказала инспектор по пропаганде дорожного движения Управления госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области. Говорит, что объясняем родителям, пройдите маршрут безопасно изначально, проведите ребенка 5-10 раз в школу и покажите ему те места, где могут быть опасности, так называемые дорожные ловушки. И особую обеспокоенность вызывают дети и подростки, которые управляют веломототранспортом. То есть то, о чем мы с тобой говорили. Они пренебрегают правилами и часто вообще не имеют права садиться за руль. Количество аварий с участием несовершеннолетних водителей выросло. С начала года произошло 7 таких ДТП. Так что, как подчеркнул начальник управления госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области, когда родители хотят сделать подарки своим детям, вы не думаете о последствиях, которыми могут быть с этими подарками.
2: Вот, поэтому мотайте на ус. Сейчас как раз сезон всяких мото, вето, вело, скутера, байков. И я смотрю, что у меня во дворе стало все больше и больше электросамокатчиков, которых, в принципе, не должно быть в этом возрасте, на мой взгляд. Ну и, конечно же, шлемы. Шлемы мало кто носит.
1: К сожалению. Звоните к нам в студию 488-448. Очень хочется послушать именно вас, как автомобилистов, что вы думаете по этому поводу и какие важные советы считаете нужно несовершеннолетним участникам движения выдать.
2: Вот мы только что читали слова пресс-секретаря госавтоинспекции, и я вспоминаю, как свою дочку впервые отводил, ну, далеко от дома для того, чтобы она позанималась и уже самостоятельно вернулась домой. Мы это сделали, ну, показали, где надо выходить, как надо переходить, что ДТШ вот в этой стороне, дом вон в той стороне, ты поняла, да, поняла, все, вот тебе телефон, беги. И, собственно, на этом все обучение, ну, каждый раз я ее очень долго встречал, потом мы все возможные вот эти переходы совершали совместно, но не такое количество раз, как вот до этого нам специалист говорил. Я такой думаю, блин, может быть, я где-то не доработал, но если учесть, что ей уже 11-й год, и она самостоятельно добирается не только на этот кружок, но и на другие кружки, да, еще в центр ездить она не осмелилась, но вот так вот плюс-минус по району, ну, я имею в виду там по Первомайскому, она перемещается на автобусе, троллейбусе.
1: Вашим опытом тоже, пожалуйста, делитесь. 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение все еще для вас открыты.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Приходите и порадуйте себя покупками. Участникам предложат одежду и аксессуары, товары для дома, товары для красоты и здоровья и, конечно же, вкусные продукты, рыбные и мясные деликатесы, сыры, соленья, сладости и многое другое. Для дачников – семена, саженцы, рассада. Работаем с 11 утра. Павильон «Мурманэкспо», Кольский, 51.
0: Круиз-контроль.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
3: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске. Настоящая азиатская кухня. Попробуешь один раз и возвращаешься снова. Горячий рамен, авторские сэндвичи, настоящие азиатские напитки и тот самый том-ям. Каждая тарелка – маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
4: ИП Попова Ирина Александровна. Украина П 322-519-14-190-71.
5: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3300.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Круиз-контроль.
1: Мурман Экспоцентр приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power-Hit Radio. 488-448.
1: Обсуждаем сегодня новые технологии при изучении детьми ПДД. И по этому поводу нам Алена написала большой комментарий в нашей группе во ВКонтакте.
2: Я за любой способ обучения. С детского сада дети должны знать правила дорожного движения. Сама водитель. Мои 10-6 лет самостоятельно ходят через дорогу, в магазин, секции и гулять. Младший правила знает и друзей своих учит. И когда едем в машине, ругается на бабушек и детей, перебегающих дорогу в неположенном месте. Или наискосок от остановки, или когда едут на великах через переход. Не забываю показывать и рассказывать страшные истории о беспечности пешеходов, особенно когда приближается лето.
1: У меня всегда, конечно, в нашем городе, скажем так, цена вопроса вызывает удивление, но там правда, знаешь, там до светофора или пешеходного перехода остается 30 метров, и ты больше теряешь времени, ожидая, когда поток проедет, и ты сможешь, наконец-то, дорогу в неположенном месте проскочить. Ради чего это, в принципе? Вот, пройди, пожалуйста, потрать 40 секунд своей жизни, и спокойно, легально ты перейдешь без всяких приключений.
2: Адреналин, понимаешь?
1: Ну, когда тебе 37, это странно таким образом адреналин получать, если честно.
2: Игорь, ты не переходи тогда совершенно.
1: А я и не перехожу. А нам Игорь написал, говорит, мы были дети улиц, гаджетов не было, даже про калькуляторы еще не слышали. Как начали со двора выходить, так и началась дорожная жизнь. Но то, что до школы, это точно. Так как уже в первом классе мы могли спокойно сорваться с восхода в район Семечки и так далее. Ну, а по поводу обучения. Главное, чтобы ребенку было интересно, иначе ему будет пофиг на все технологии. Ну, и можно еще практические вопросы задавать при выходе всем классам.
2: Да, так, вот это, ну, таки согласно. Но сейчас в школах, кстати, в тех, которых я был и видел там стены...
1: Хватит там, ходить по школам.
2: Это вот мое любимое занятие. Так вот, там висят доски, и на этой доске нарисована школа, и все пешеходные пути подступления к этой школе. Там с пешеходными переходами, там, где светофор, где лучше идти, как лучше идти. В общем, как легче и безопаснее добраться до этого учебного заведения.
1: А делитесь вы, пожалуйста, в каком возрасте у вас началась так называемая дорожная самостоятельность, и как вы считаете, с какого возраста можно отпускать ребенка идти самостоятельно через дорогу? Ну и, в принципе, изучать детям ПДД нормально с помощью новых технологий, или все-таки это стоит делать по старинке. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Пишите, звоните, скоро будем подводить итоги.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Обсуждали сегодня новость, что в Подмосковье школьников планируют обучать ПДД с помощью очков виртуальной реальности. Помогать им в этом будет робот-наставник. И целый час обсуждали с вами, как вы относитесь к этим нововведениям или считаете, что это возможно делать только по старинке. И в каком возрасте вы начали проявлять так называемую дорожную самостоятельность?
2: Ну, если делать некие заметки у себя на полях и подводить итоги, то стоит обратить внимание, что вот то, что я слышал сегодня, и то, что у меня сложилось в голове. Люди согласны, да, необходимо нововведение, необходимо подстраиваться под новое поколение жителей планеты Земля и вот в игровой форме, в простой форме им рассказывать, как легче, как безопаснее жить возле дороги.
1: А ты знаешь, я помню мое такое большое детское впечатление, когда я сам уже вовсю по городу здесь рассекал на своих двоих, а мою родственницу в Петербурге вот очень и очень долго возили до школы в сопровождении мамы или папы. И на мой вопрос, а почему так? Вроде девушка уже взрослая. Мне говорят, ты просто не понимаешь, какое количество машин, своеобразных людей может встречаться на дороге. И ты знаешь, мы не то чтобы к этому приблизились, но постепенно, конечно, и количество, ну, не то чтобы странных людей, но машин точно у нас увеличивается в нашем городе, если это сравнить с нашим с тобой временем, когда мы были еще юны и ходили в школу.
2: А дальше их будет еще больше, и еще больше самокатчиков, велосипедчиков и всех остальных. И вот для того, чтобы мы с вами шли и находились в струе этого времени и в развитии этого времени, необходимо под него подстраиваться и обезопасивать себя и своих детей.
1: Спонсор программы представляет ярмарку «Мурманская мозаика». С 20 по 24 мая вкусные и полезные продукты, товары для дома, красоты и здоровья, одежда, обувь, аксессуары, товары к дачному и летнему сезону, павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51, телефон 55-11-33. Артем Моисеев, спасибо тебе, что да, после выходных ты нашел силы и все-таки приехал сюда.
2: У меня будут еще силы сюда в среду прийти.
1: Ну, это отлично, в пятницу приезжай. Если какая-то тенденция как будто намечается. Угу. У нас сейчас с вами 2 минуты с пользой. Юля Ряшкина нам про них расскажет, а потом Катя Новикова здесь, в прямом эфире.
0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
4: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Помню, на каком-то из пауэр-шашлыкингов один шеф из жюри сказал, что и 20 минут в маринаде для мяса хорошего может быть достаточно. Более популярные рекомендации таковы. Курицу можно полчаса мариновать, для свинины, говядины, баранины – час-два. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Несколько универсальных маринадов в начале и несколько мыслей для раздумья в конце. Итак, к маринадам. Луковый маринад. Конечно, самый распространенный. На 2 килограмма мяса полкило лука рекомендуется. Аромат будет, антибактериальные свойства тоже будут. Слушатели у нас и кольца лука используют, и полукольца. Кто-то в блендере измельчает, кто-то половину нарежет, половину через соковыжималку пустит. Кефирный маринад. Говорят, особую нежность мясу придает. Соль, перец и лук, измельченный или слегка помятый, чтобы выделился сок, тоже можно добавить. Маринад на минералке, опять же, призван размягчить волокна. К минералке чесночок идет хорошо. Мятный маринад. К экзотике переходим. Тонкий мятный аромат и приятный пикантный вкус. 2 пучка мяты на 2 килограмма мяса. Укладываем слоями. Мята, мясо, мята, мясо. За полчаса до окончания маринования добавляем нарезанный кольцами лук и перемешиваем. Томатный маринад. Не только сочный будет шашлык, но и с красивым оттенком. Пол-литра сока на 2 килограмма мяса. Чесночок приветствуется и ваши любимые сухие приправы. Маринад пивной. Взрослые рецепты. Легкий аромат солода должен остаться и после жарки. Лучше взять живое пиво. Кориандр и паприка с ним хорошо будут сочетаться. Маринад бывает и на вине. Красный, белый, бальзамический винный уксус тоже считаются. Чаще всего используется сухое вино. Реже полусухое, полусладкое и крепленое. Особые асы даже шприц используют. Есть еще такая рекомендация. Индейка, курица, свинина – белое вино для маринада. Говядина, баранина – красное. Часто к винным маринадам добавляют любое растительное масло. Экспериментируйте. И обещанная информация для размышления. Сообщество любителей экологического стиля жизни Zero.ru на днях опубликовало данные об экологическом следе, который оставляет наша любовь к шашлыку. Для наглядности они перевели все данные в расстояние, которое нужно проехать среднему автомобилю, чтобы оказать такое же воздействие на климат. Баранина оказалась тяжелее всего. 1 килограмм шашлыка из баранины по воздействию на окружающую среду равняется 146 километрам на автомобиле. Говядина не сильно отстает, 101 километр на каждый килограмм. Сыр на мангале 50 километров, свинина 45, индейка 40, курица 26 километров, рыба 23. Яйца, я бы сходила на такой шашлык, 18 километров. 1 килограмм картошки, приготовленный на костре, также сильно воздействует на природу, как автомобиль, проехавший 11 километров. Рис 10 километров, овощи, бобы, грибы 7. Но главное, не забывайте убирать за собой мусор после шашлыка. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: Если рядом со мной коллега в красивом жакете, это значит, что Артем Моисеев ушел, а Катя Новикова, доброе утро тебе.
1: А, доброе утро, приятно начинать рабочую неделю с комплиментов, благодарю вас.
0: А, да, спасибо, ждал что-нибудь в ответ. Ну ладно, давай просто тогда вопрос с тобой.
1: У меня не дождешься.
0: Вопрос, который я тебе приготовил, как твои выходные-то прошли, что было приятного?
1: Да, как-то очень насыщенно проходили мои выходные, у меня что-то были встречи с друзьями, с родственниками тут приехали из Санкт-Петербурга, понимаешь ли, нужно было всех приветить, да. А еще, знаешь чего, лайфхак, друзья мои, все, кто отправляется в отпуск с детьми, пожалуйста, обратите внимание, есть ли у вас штамп о гражданстве на оборотной стороне свидетельства о рождении вашего ребенка. Сейчас это очень сильно важно. Это могут проверять, тем более, если вы отправляетесь, например, ну, в какую-нибудь там Белоруссию, например, да. В общем, штамп о гражданстве должен быть, а если его нет, то добро пожаловать в миграционную службу. Прям вот личная своя рекомендация. Прям вот идите в субботу и до 11, по-моему, там до 11 часов, да, принимают, очереди нет. Ну, а номерок взять к определенному дню и числу нереально.
0: Вот такое вот у нас практичное утро здесь на 104.5. Да, не то чтобы рассчитывал на него, не, ну спасибо за такую новую классную информацию, потому что мы только что с Моисеевым обсуждали, что огромное количество мурманчан прямо сейчас или уже стартуют, или собираются в летний отпуск, поэтому пускай его ничто у вас не испортит, и вот такие важные советы в 104.5. Да, в том числе и получите, но я думаю, что вне зависимости от регионов, в которые вы направляетесь, волну вы ловите правильную, 104.5, благодаря мобильному приложению Power Hit Radio. Вне зависимости от того, где бы вы сейчас не ехали, мы говорим вам доброе утро и ставим песню недели, да, вот так прям сразу. Давайте. В понедельник.
2: Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Power Hit Radio.
0: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска. Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
2: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
0: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
4: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — сушки. Вкусная доставка в Мурманске. Новинка — роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255.
2: Мы прям-таки каким-то галопом несемся к

0: 20 градусов и, возможно, даже плюс.
1: А еще кухня этой страны, национальное блюдо, это лепешка с начинкой, которую обязательно стоит вам попробовать. Начинки бывают совершенно разные, но хорошее название у этого блюда – пупусы.
0: А страна-то как называется?
1: А страна называется Сальвадор.
0: И в Сальвадоре у нас Дуа Липа господствует здесь в музыкальном чарте, причем трек-то вышел буквально вот в мае.
1: Ой,
0: да, 2024 года. Но в мае же все равно вышел.
1: А, 24-го. На хорошие у меня были выходные.
0: А, да, и это, знаешь, хороший трек-то, кстати, в том числе с третьего студийного альбома Dua Lipa, который называется Radical Optimism, ну, в том смысле, что радикальный оптимизм. И открывает он эту пластинку. И, конечно, есть в этом какая-то ирония, что песня «Конец эпохи» идет первым треком в альбоме Dua Lipa.
1: Забавно, конечно.
0: Да, кстати, вы, если не слушали ее альбом, альбомные вещи, прям вам всячески рекомендую их найти и музыкально раскушать. Очень такие там встречаются занимательные фактурные вещи, не только те, которые в ротацию Power Hit Radio попадают, но и очень много там классной, интересной музыки. Одно из этих давайте мы с вами послушаем, Dua Lipa, End of Era, прямо сейчас у нас на 104.5.
2: Золото чартов.

0: Дуа Липа прямо сейчас у нас в золоте чарта в Сальвадоре. Именно там она занимает первую позицию в местном музыкальном чарте. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Хотите красивые крепкие ногти? Система IBX – инновационное решение для ваших рук. То, что нужно для укрепления ногтевой пластины, придания ногтям здорового вида, защиты их от внешних воздействий. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 «Маникюрная».
1: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Чтобы получить ключ, ты должен проявить силу и смелость.
2: Просто обратись в мастерскую и сделай ключ. Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт, заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей», лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационный. Поддержка в Мурманской области Power Hit Radio 0+.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
9: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
10: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
11: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культ Пицца». Мы создаем культуру ВКонтакте, сайт Культ Пицца.
2: Да вот и свежайший розыгрыш подоспел у нас здесь на 104.5. Уже можно звонить 488-448. Если вы будете сегодня особенно хороши, то вам тогда, конечно, 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа Культ Пицца.
1: На календаре сегодня уже 18 мая. Как это происходит? Недавно только 1 мая отмечали, а уже 18 мая. Так, что, денек
2: да
1: сегодня...
2: Да какой 1 мая? Мне недавно
1: да?
2: 8 лет было.
1: А, ты вот
2: я не понял, где
1: все
2: вот это время. Куда оно подевалось?
1: Да, куда-то подевалось. Мы в это время были на работе. Поэтому мы ждем прямо сейчас ваших звонков. 488-448. День сегодня интересный. Особенно, что касается народного календаря. Там такое название. Такие приметы. Но по большей части, наверное, все-таки нужно верить в это.
2: Я прям чувствую, что я уже...
1: верить.
2: Я хочу сказать уже, понимаешь?
1: Скажи.
2: Нет, я все-таки попытаюсь дотерпеть до нашего игрока по номерам 1-4-8. 8-8-4-4-8. Звоните нам, пожалуйста. Мы готовы с вами обсуждать события наступившего дня. Задача с прошлой недели не изменилась. Да, в принципе, сначала придумки нашего фактомата все остается у нас прежним каждый день. Мы вам рассказываем исторические факты, а вы нам либо да, либо нет, в зависимости от вашей веры в происходящее.
1: Да.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Кто
3: Доброе
1: на
3: утро.
1: Связи? Как вас зовут?
3: Как меня зовут Дарья.
2: Дарья, здравствуйте. А мы тянуть не будем. Ваша секунда. Поехали вот прямо сейчас. Отвечайте, пожалуйста, либо да, либо нет. По народному календарю Арина рассадница. Это чистая правда, если что. И сегодня по краю грядки сеяли крапиву. Верите в такое?
1: Могло такое быть.
3: Да.
2: И приговаривали еще причем крапиву чертям, капусту нам. Международный день музеев. Сегодня наш краеведческий в этом году отметит свое столетие. Верите в такое?
3: Нет.
2: А вы зря. 17 октября 1926 года открылся краеведческий музей. Так что поставьте пометочку, пойдем вместе на праздник. Сегодня день розовой пантеры. Заглавная тема в этом мультфильме играется, понятное дело, на лютне. Все верно?
3: Нет.
2: Ну, конечно, нет. Одна из самых узнаваемых мелодий на саксофоне. Вот именно она, да. 302 года назад состоялась коронация императрицы Екатерины I. И именно в ее честь назван город Екатеринбург. Да или нет?
3: Да.
2: Да, не в честь Новиковой, да, все верно. С 1723 года в честь императрицы.
1: Подожди, все будет.
2: И называется 1958 год. Главный приз на Каннском кинофестивале завоевал фильм «Летят журавли». Главную роль там играет актер Алексей Баталов. Все верно?
1: Да.
3: Хотелось бы верить, и я думаю, да.
2: А вы правы, если вдруг не смотрели, поглядите, классный фильм.
1: Да.
2: И там, да, Алексей Баталов, он же Гога, он же Юрий, только в другом фильме, да. В 2005 году с конвейера сошла первая «Лада Калина». Рекламировал ее финский актер Вилли Хаапасала. Верите в такое?
3: Да.
2: Лада Калина,
1: и вам плюс,
2: моя машина, почему-то говорит актер из Финляндии. 978 лет назад родился философ Омар Хайям. В Астрахани ему поставили памятник. Да или нет?
3: Нет.
2: А вы зря, в парке студенческий можно съездить
1: решили,
2: и поглядеть.
1: Да.
2: И в этот день родился император Николай II. Его именем назван аэропорт в Омске. Все верно?
1: Николая
2: да.
1: II.
2: Да у нас
1: да
2: же.
1: Как же.
2: Вы давно не летали, наверное.
1: Наверное.
2: Международный аэропорт Мурманск имени Николая II. Пора перепроверить, съездить.
1: Да, ну что, смотрите, Дарья, 8 вопросов больше у нас и нет, но зато у вас есть хороший результат. И 1, 2, 3, 4, 5 ответов со знаком. Плюс вы у нас отличница.
2: Супер, отлично. Дарья, вы, пожалуйста, на линии оставайтесь. Вам сейчас за эфиром расскажем, как претендовать на тот самый приз от Культ Пиццы в течение ближайшего часа.
1: Спонсор рубрики «Доставка Культ Пицца». Новый культ в городе. Попробуйте пиццу с нежнейшими бортиками, которые тают во рту. Неаполитанское тесто по классическому рецепту. Более 20 видов начинок от классической маргариты до экзотических сочетаний с фисташками или манго. ВКонтакте и сайт Культ Пицца. ООО «Зимовка», ОГРН 1215, 10 000, 63,95, Ледокольный проезд 6.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Интересно, есть ли у нас еще хоть какие-то новости, кроме классной погоды за окном, Катерин?
3: Конечно, про половодье прямо сейчас расскажу.
2: Все,
3: это будет
2: поехали.
3: Первая новость этого выпуска.
2: Выпуск новостей в 10.00 вместе с Екатериной Новиковой. Прошу.
3: Пик половодья в Мурманской области ожидается как раз-таки сегодня и завтра, 18-19 мая. Но ситуация находится на особом контроле, и все службы приведены в режим повышенной готовности. Постоянно следят в Мурманске за уровнем воды в озере Большом и в реке Роста. Выходные контроль даже усилили видеофиксацию, об этом сообщили в оперативном штабе. Что касается уровня воды в реке Кола, то он продолжает подниматься, ну и не мудрено, два дня проливные дожди. Как сообщил глава округа Александр Лихолад, по прогнозам, какими прогнозам, уже к утру 18 мая более 300 сантиметров. И согласно уточненным данным Мурманского управления гидрометеослужбы, максимальный подъем воды в реке Кола может составить до 370 сантиметров. Ну и для минимизации последствий паводка уже местные власти, представители МЧС принимают все меры. В Кельдинстрое укрепляют берега заграждением из бигбегов на улице Набережной в районе центра Берегини. Организован подвоз мешков с песком в ДНТ Кельдинстрой, в ДНТ Профснап, и подсыпают там же береговую линию песчано-гравельной смесью. В общем, все на контроле. В Лопарском перекрыт пешеходный мост через Колу. В Мурмашах на мосту через Большой Кротов ручей по улице Мира возводят заградительный вал, также из мешков с песком. И мониторинг ситуации проводится ежечасно. Ведется еще и фотофиксация изменений уровня воды и состояние защитных сооружений. Что еще хочу сказать? Что касается Мурманска, то накануне в районе газонаполнительной станции Мурманоблгаза из-за непогоды за сутки уровень воды поднялся до 105 сантиметров. Подтопление было оперативно. Предотвратили это подтопление. На данный момент территории подтопления не зафиксировано. Ну и кроме того, обильные осадки привели к повышению уровня воды на водопропускной системе ручья Варничного в районе улицы Траловой. Ну а после выезда специалистов управления дорожного хозяйства и проведения всех необходимых работ по прочистке системы уровень воды начал постепенно снижаться. Как сообщает ГТРК Мурман, особое внимание уделяется участкам, которые были проблемными в прошлом году, а это территория в районе дома номер 174 по Кольскому проспекту, дом номер 75 по улице Подгорной, и на этих объектах подтопление отсутствует. Система водоотведения функционирует в штатном режиме.
2: Какая большая новость.
3: Большая. Ну так надо про все было рассказать.
2: Ну это правда. А ты знаешь, очень, конечно, мне хочется, чтобы не было новостей, как будто из 2020 года.
3: Ух, да. Тогда было очень, как это, даже не знаю, как сказать, плавательно.
2: Да.
3: Водно.
2: Да.
3: Слишком даже.
2: Абсолютно верно. И, кстати, по поводу погоды нам Александр, любитель не только кофе, прислал сообщение в нашем мобильном приложении. Говорит, да нет, там классной погоды.
3: Да?
2: Говорит, солнце светит, но не греет, да и ветерок задувает прохладный. Шторы дома точно оставляйте.
3: Кого? Шторы?
2: Да.
3: Может быть, шорты?
2: Может быть, шорты.
3: А, ну ладно. Ну, как-то кто как.
2: Да?
3: Хорошо, к следующей новости. В Мурманске за год расселили из аварийного жилья более 650 человек. В 25-м году также в Мурманской области снесли 15 аварийных домов. Об этом рассказал глава Мурманска Иван Лебедев, когда представлял отчет о проделанной работе администрации города Мурманска за прошлый год. Так, что он говорил? Всего в Мурманске насчитывается 2298 многоквартирных домов. Продолжают расселять и строить новое жилье. Как я уже сказала, в 2025 году 653 человека удалось расселить, 17 аварийных домов также снести. И, вернее, имеются эти 17 аварийных домов, но что касается прошлого года, то 15 домов аварийных снесли и выдали 41 разрешение на объект. Объекты капитального строительства. Вот такая ситуация у нас в городе. И по словам главы администрации города Мурманска, работу по деревяшкам планируют нарастить.
2: А ты знаешь, я за этой ситуацией даже хочу или нет, но слежу постоянно. Дело в том, что хожу к родителям.
3: В районе жилстроя, да?
2: Да, каждую неделю.
3: Расскажи, что там сейчас.
2: Да не то, что в районе жилстроя, а прям вот в сердце жилстроя я захожу и наблюдаю за тем, как деревяшка вот вроде стояла еще, понимаешь, неделю назад ты вернулся, а только вот голая земелька теперь на этом месте осталась. Я понимаю, что, конечно, все это очень процесс небыстрый, и все это нужно делать аккуратно, потому что рядом до сих пор стоят вполне себе жилые дома, но так хочется эти сроки действительно ускорить и нарасти для того, чтобы стало раз, и вообще все красиво.
3: Все красиво, а я периодически проезжаю по, или прохожу, да, по улице Полярные Зори, и вот там тоже есть одно местечко недалеко от кинотеатра Мурманск, где стоят несколько деревянных домов, причем по вот красной, да, так называемой линии улицы, то есть прямо у дороги, и никак ничего не происходит с этим домом. Ну, удивительно, конечно.
2: А причем он был признан аварийным. Мы осени или по зиме обсуждали эту тему в круиз-контроле, и администрация как раз-таки говорила о том, что вот-вот, сейчас, но что-то как-то не доходит, а это прямо-таки не жилстрой, знаете ли.
3: Знаете ли, нет.
2: До центра города рукой подать.
3: Да. Что еще хочу вам рассказать. Артисты драматического театра у нас гастролируют в Севастополе, нашего областного драматического. Все потому, что в рамках программы «Большие гастроли» на сцене Мурманской облдрамы гастроли Севастопольского театра имени Луначарского. Кстати, в пятницу уходила на спектакль «Белая гвардия». Зал был полон, аплодисменты были и громкие. А зал даже встал, таким образом приветствовал артистов. Хороший спектакль, мне понравилось.
2: Вот, я хотел, думаю, ты про всех рассказала, про свои впечатления утаила.
3: Слушай, ну не оставил спектакль равнодушно меня, потом еще в субботу мы там с родителями дискутировали на эту тему, потому что, ну, я не читала «Белую гвардию», родители читали, и, в общем-то, вот мы свои ощущения от спектакля друг другу пытались передать, но возникло у меня желание все-таки либо фильм пересмотреть, там, где Лановой, например, играет, ну, такой вот уже как это, советский кинематограф, ну, либо, да, перечитать роман, а он такой, знаете ли, весомый, конечно. Да, наши показывать будут что? Показали, вернее, уже и «Зойкину квартиру», и «Безымянную звезду», в общем, 4 спектакля в Севастополе наши артисты представили, но мне кажется, они уже даже домой возвращаются. 18-е же мая на календаре, да, гастроли закончились. Обмен пошел в обратную сторону.
2: Давай так, то, что гастроли закончились, не обязательно гарантирует, что артисты возвращаются. Ну, конечно,
3: не, возвращайтесь, мы вас любим. Театр по вам скучает.
2: Люди творческие, люди увлекающиеся, понимаешь, к концу сезона здесь уже недалеко, поэтому, возможно, еще какие-то новости у нас придут в наш выпуск. Ну, ты знаешь, приятно, конечно, что не только к нам приезжает, но и мы отправляемся и показываем свои работы. Уверен, что на фоне остальных театров в России мы смотримся, ну, как минимум, достойно.
3: Ну, я надеюсь на это.
2: Но я тебе точно скажу.
3: Хорошо. И что хочу сказать, конечно, еще в завершении этого театрального сезона областная драма подготовила премьеру, но об этом уже в следующем выпуске новостей.
2: Я тебе тоже как-нибудь расскажу о том, как я ездил с театральными гастролями в Тбилиси. Играл, я тебе серьезно абсолютно говорю. У нас, мне кажется, под это можно как-то отдельный круиз-контроль сделать. Я был Адамом в пластическом спектакле.
3: О, боже мой! Так, у тебя были трессы цвета кожи?
2: Да.
3: Были. Хорошо.
2: Фотки остались, сейчас покажу тебе за эфиром.
3: Все, друзья, следующий выпуск новостей в 12, потом в 14, потом в 16 часов. В общем, оставайтесь с нами на 104.5.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Isso, fantástico.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу. Четверг, 13:30. Офис-баттл.
3: Партнер программы – доставка «Культ Пицца». Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 1215, 10 000, 63 95. Докольный проезд 6.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
6: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.
7: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
8: Партнер программы — мясной бар Top Blade. Супер акция. 2 премиальных стейка Рибай плюс Нью-Йорк по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 600-01-50.
9: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
10: Катя Новикова и Сергей Сачков.
9: Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Плюс 13 градусов уже на нашем термометре в центре Мурманска. Обещают, что это не предел. До плюс 15 у нас сегодня все-таки доберется столбик термометра. Все это будет сопровождаться у нас вот таким вот солнцем и не сильной облачностью в нашем городе.
2: Ну, как написал нам совсем недавно слушатель Александр, говорит, ничего теплого на улице нет, ветер задувает, довольно прохладно и совсем не классная погода. Так, Александр, хочу не верить вам.
1: Александр еще предлагает нам шорты все-таки дома оставить, но Артем Моисееву все равно, я вам так скажу. Если он решил, он уже пойдет до конца, это точно. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду. Завтра по-прежнему обещают нам плюс 11 градусов, тоже вполне себе приятные показатели. Дождь пока в наш прогноз не заглядывал. Надеюсь, что да, без него сегодня обойдемся. Напоминаем, в центре Мурманска прямо сейчас, как приятно все-таки это произносить. Давай. Вот теперь ты скажи.
2: Плюс 15 градусов.
1: Да какие будут?

0: Реклама.
1: Опять интернет глючит.
2: В танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это Ситилинк.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
8: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio. С понедельника в среду в 11.25 и 16.50. Watch Club. Время поговорить о часах.
9: Спонсор программы – часовой бутик-бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Corum, Oris, Ball, Tracer, Edex. Luminox, Raymond Well, Bomberg, Aviator. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр Арктика, первый этаж. Соцсети и сайт bureowatch.ru.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: этой обуви.
1: Любопытно поносить, я тебе так скажу.
0: Это тоже, да. В Индии построят один из крупнейших хабов Азии. Вообще, в принципе, Индия обладает одним из самых быстрорастущих авиационных рынков нашей планеты. И вот теперь хотят построить аэропорт на болоте прямо. Ну, это будет такая, скорее, насыпная история, где собираются построить большой аэропорт. В первую очередь... Нет. Это немножко другое. В общем, потенциал...
1: Что, лишние фотографии пошли у себя,
0: да, или что-то? Мумбай довольно огромный, и вполне возможно, что одна из самых быстрорастущих авиационных экономик мира вскоре выйдет на совершенно новую высоту. Площадку нашли на болоте с гигантским холмом, рекой посередине, ну а сам аэропорт будет открывать такие прямо вот еще и различные... Не будет, вернее, железнодорожного сообщения, только самолеты будут летать, и ничего больше. Оказывается, есть и такие с железнодорожным сообщением еще в Индии аэропорты.
1: Ну, технология это не новая, кстати, на самом деле. С 1703 года запатентована она у нас в нашей стране. А некто Петр, понимаешь, принес, говорит, давайте построим на болоте дворцы.
0: Давайте.
1: И, пожалуй, вокзал, аэропорт, и я здесь тоже поселюсь. Да. Да. А тут ученые, кстати, задались вопросом, что будет, если уничтожить вообще всех комаров.
0: И что?
1: Ты понимаешь?
0: Кстати, они уже появились. Я была в лесу в субботу.
1: Я все, вот и ответы на все вопросы. Согласно данным исследовательского сайта, который называется Our World in Data, комары ежегодно, Катерина, убивают около 750 тысяч человек. И в этом мрачном рейтинге оставляют позади даже человека. Дело в том, что насекомые ответственны за 17% всех инфекционных заболеваний на земном шарике.
0: Вот это надо помнить.
1: Да, включая малярию, вирус Зика, желтая лихорадка и прочее. Казалось бы, смешные, но вообще не веселые слова на самом деле. Как считает биолог из Ливерпульской школы тропической медицины... Так. Как тебе название? Ливерпульская школа тропической медицины.
0: Мне нравится. Угу.
1: Потеря 5 видов комаров могла бы быть приемлемой, учитывая тот вред, который они наносят миру. Но дискуссия о том, стоит ли сознательно ликвидировать отдельные виды, остается и научной, и этической. Потому что, как говорят ученые, за собой это повлечет и изменение климата в том числе, и в принципе никакой вот волшебной пули, как они ее сами называют, тоже не будет. И поэтому те, кто работают в этом самом институте, школе, простите, тропической медицины, говорят, что лучше улучшать на самом деле лечение, например, в эндемичных странах, развивать жилищную инфраструктуру, повышать доступность вакцин. В общем, всякие скучные вещи, ого, понимаешь, угу, они угу. рассказывают. Я-то думал, они скажут, мы построили гигантскую сетку размером с Австралию, будем сейчас этих комаров вылавливать.
0: Заманивать.
1: Нет, просто какие-то скучные статьи о том, что все, конечно, обсуждаемо, очень диалогично, неоднозначно. В общем, скукота. Ливерпульская школа тропической медицины. Вы можете лучше.
0: Да. Мальта стала первой страной, жители которой смогут бесплатно получать доступ к чату GPT+ на год после прохождения курса по основам работы с искусственным интеллектом. То есть получаешь корочку, как у нас это называется, и дальше, пожалуйста. Да. Правительство страны договорились о запуске национальной программы «Искусственный интеллект для всех», и власти называют этот проект способом подготовить граждан к цифровой эпохе.
1: Ну, ты помнишь, мы с тобой обсуждали, что у нас в МГУ запускается факультет сейчас, который будет...
0: искусственного интеллекта,
1: этими
0: да.
1: самыми технологиями заниматься. А здесь, понимаешь, кто? Мальта.
0: А здесь,
1: впереди,
0: пожалуйста, впереди.
1: МГУ. Посмотрим, чем дело кончится, конечно. Может, пока не запускать, поглядеть, как у них там будет все это развиваться, а потом уже принимать какие-то решения.
0: Ну, буквально на этих выходных чат GPT очень даже помог моему сыну написать доклад на тему «Бунтажный век России 2017».
1: Ну, Александр нам только что написал в мобильном приложении, говорит, нам нужен мегафумигатор. Такой
0: да.
1: размером со Словакию примерно.
0: Мы будем делать-то в отпуске тогда?
1: Согласен,
0: я не знаю,
1: как азарт пропадает.
0: Отбиваться от комаров.
1: Это точно.
0: Спонсор рубрики «Культпицца» – не просто доставка, неповторимая атмосфера, где каждый кусочек – маленький шедевр. Сочная пицца, пикантный рамен, смеш-бургеры с вкусными начинками, салаты, закуски. Вступай в культ вкусной еды ВКонтакте и сайт «Культпицца». ООО «Зимовка», УГРН 12-15-10-000, 63-95, Ледокольный проезд 6.
2: Это действительно новое слово в науке и технике.
3: Все по науке.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
2: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
1: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
2: Звоните 25 25 50.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Киберпятница в «Брайтфит».
5: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
4: Сделаем лето ярким.
5: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 550085.
4: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культ Пицца». Скидка 15% по будням с 13 до 16. ВКонтакте и сайт Культ Пицца.
2: Звоните к нам в студию 488-448. Дарья была, ну не то чтобы хороша, а прямо-таки отлично.
3: Отличница, да.
2: Ровно час назад. Но посмотрим, какой результат будет у нашего игрока под номером 2. Для этого всего лишь нужно набрать номер нашей студии, отвечать потом «да», «нет», «нет», «нет», «да», «да», «да», «нет».
1: Ой, я не успела записать.
2: В другой последовательности.
1: Может быть, да, скорее всего.
2: Вы все решаете самостоятельно и выбираете, какой ответ вам выбрать и озвучить. Так что все в ваших руках, в руках вашей интуиции и эрудиции. Все, как всегда, в нашем розыгрыше.
1: 18 мая на календаре. Вы тоже, если удивляетесь так же, как и мы, этому дню, то давайте узнаем подробности этого дня, которые произошли в разные столетия, в разные эпохи, в разные годы. Есть и вопросы, касающиеся Мурманска.
2: Ну и Арина Рассадница у нас сегодня, напоминаю.
1: Не надо забывать.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Кто на связи? Как вас зовут?
4: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Александр. Напоминаем, либо да, либо нет. Это все, что мы хотим от вас услышать в процессе нашей игры. Первое предложение у нас абсолютно верно. Это исторический факт. Над ним не беспокоимся и даже не задумываемся. А вот второе предложение, где пошли подробности, вот как раз-таки по поводу него, соглашаемся или нет. Желаю вам удачи.
1: Удачи.
2: Секунды, поехали. Арина Рассадница по народному календарю. Капусткой на Руси называли и вид хоровода. Как считаете, может такое быть?
1: Капустка.
4: Нет.
2: Была такая забава с песнями и танцами в северных регионах.
1: Да.
2: Чистая правда. Сегодня Международный день музеев. Этому празднику больше 400 лет. Верите в такое?
4: Поверю.
2: Зря. Музейные смотрители гуляют только с 77 года. 18 мая. Сегодня день розовой пантеры и учредило его Королевство Любви. Да или нет?
1: Розовый пантер. Королевство
2: да.
1: Любви.
2: Да, да, так называется сообщество музыкантов, кулинаров и других творческих натур. А мы двигаемся дальше. В 1724 году состоялась коронация императрицы Екатерины II. Это первая женщина на российском троне. Все верно?
4: Нет.
2: И жена Петра I была заодно, да?
1: Все-таки да.
2: Чистая правда, абсолютно верно. 68 лет назад главный приз на Каннском кинофестивале завоевал фильм «Летят журавли». Это первый советский фильм, который получил золотую пальмовую ветвь. Как считаете, да или нет?
1: «Летят журавли».
4: Верно.
1: Верно,
2: а
1: чем да.
2: Бы нет? Конечно, за единство и высокое качество всех художественных компонентов и заодно за гуманизм. 2005 год, с конвейера сошла первая «Лада Калина». Еще ее называют «десятка». Все правильно?
1: «Лада Калина». Десятка.
4: Верно.
2: Да ну вы что, она, если хотите, девятнашка. Ну, в смысле, ВАЗ 11-19. Десятка – это совсем другая машина. В этот день родился философ Омар Хайям. Его имя есть на обратной стороне Луны. Верите в такое?
1: На обратной стороне Луны имя.
2: А вот
1: оно
2: у
1: там
2: него
1: имеется.
2: Там именной кратер, знаете ли. У нас время подошло к концу. Давайте подводить итоги. Что там у Александра?
1: Ну, 1, 2, 3, 4, 5. Есть у Александра и 5, но со знаком минус.
2: Ты знаешь...
1: 5 с минусом тоже хорошо.
2: Минус 5, я бы даже так сказал.
1: Минус 5 скорее так.
2: Ты знаешь, у нас есть на самом деле и плюсы в этом. Дело в том, что мы Александра приглашаем тогда завтра в 9.50 или в 10.50. Александр, мы с вами должны, прямо-таки обязаны приз вам завоевать. Так что вам сегодня хорошего дня. Завтра услышимся. Сделаем вас победителем. Ну, по крайней мере, постараемся.
1: Ну,
2: все,
1: а Дарью,
2: что в наших силах.
1: Да, Дарью мы поздравляем. Мы прямо сейчас будем с ней связываться. Спонсор выпуска – доставка «Культ Пицца». Новый культ в городе – пицца, где хрустящая корочка идеально сочетается с сочной начинкой. Нежный бургер с изысканным трюфельным соусом покорит с первого кусочка. Традиционный японский рамен согреет и подарит наслаждение. Ледокольный 6. ООО «Зимовка», УГРН 12-15-10-000-63-95, Ледокольный проезд 6.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Сегодня день рождения майского жука.
2: Ну, это и не мудрено, потому что Международный день сирени тоже сегодня отмечается.
1: Я, кстати, знаю, что подарить майскому жуку сегодня. Такой хороший, качественный коробок, знаешь, в котором он будет жить. И посмотри, какая объемная «Ж» в названии этого праздника. Аж 4 штуки там, да, накопилось.
2: Да, сегодня еще день увлечения растениями и любопытный праздник, день отправки электронной поздравительной открытки. Сегодня не стоит вообще вот думать плохо о своих многочисленных или малочисленных родственниках, которые любят отправлять вам по утрам открыточку какую-нибудь. Сегодня праздник, друзья.
1: Ну и день встречи с прекрасным у нас на календаре по этому поводу. Wonderful Life играет от группы Hertz прямо сейчас у нас в песне дня. Давайте наслаждаться и до завтра всего лишь расставаться с вашими утренними ведущими Катей Новиковой.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против
2: сна. До завтра,
1: пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП Черных Алина Сергеевна, магазин «Автопазл». Широкий ассортимент автотоваров для комфортного и безопасного вождения. 608-088. Китайцы уже не тестируют беспилотные автомобили, они на них ездят. Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил изданию «За рулем», что Китай вступил в совершенно новый этап развития электрического транспорта. По его словам, на дорогах страны становится все больше беспилотных автомобилей. Увиденное им в этот раз превзошло все ожидания. Он пояснил, что беспилотные автомобили сразу привлекают внимание синими огоньками на корпусе и зеркалах. Причем, обратил он внимание, речь идет не только о служебных, но и о личных беспилотниках. Таким образом, резюмировал чиновник, китайцы не просто тестируют беспилотные авто, а уже ездят на них, что, безусловно, знаменует собой новый этап в развитии мобильного электрического транспорта.
0: Акселератор.
3: Россияне получили свыше 2 миллионов рублей от региональных властей за помощь в поимке нетрезвых автомобилистов, подсчитали в «Коммерсанте». Схема материального поощрения работает с 2020 года в 15 регионах, и суммы выплат постоянно растут. Размер вознаграждения сильно отличается. Абсолютным лидером стала Магаданская область, где с апреля этого года платят 20 тысяч рублей за подтвержденную жалобу. За все время там поступил 141 звонок, 29 человек получили выплаты. Неподалеку Амурская область. Там за 2 года премию подняли с 5, также до 20 тысяч вознаграждения выдали в 99 случаях из 142 обращений. Рядышком в Вологодской области система работает с 23 года, и там платят 15 тысяч рублей. Причем поощряют не только за сообщение о пьяном вождении, но и за сигналы о выезде на встречную полосу. За 3 года поступило 167 обращений, 93 из них принесли заявителям вознаграждения. Правда, есть и те, кто отказывается от таких денег. В Магаданской области и Бурятии чиновники признаются. Многие заявители нарочно не приходят за вознаграждением, считая борьбу с нетрезвыми водителями своей принципиальной позицией. Эксперты же предлагают распространить удачную практику на всю страну через портал госуслуги, чтобы уравнять суммы выплат, убрать путаницу и дать возможность пользоваться инструментом в любом регионе. Напомню, жителям нашей области власти предлагают 5000 рублей за информацию о пьяном водителе. Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика. Расходные материалы, инструменты и аксессуары в наличии и на заказ. Речной проезд 2, 608-088. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: Реклама на Power Hit Radio. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
1: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
0: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
1: Что-то нам учил. Да-да-да, гордо уходил навсегда.
0: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio 0+.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.

0: In Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio.
1: Спонсор рубрики представляет фитнес-клуб Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая. Вау, скидки на фитнес до 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
2: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
1: Киберпятница в Брайтфит.
2: Только 22 мая этого года. Вау-скидки на фитнес до 60%.
1: Сделаем лето ярким.
2: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
1: Предложение не является публичным. Оферта имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
3: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto.
4: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
3: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно.
4: Звоните 25 25 50.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Хит Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Hot. Powerful. And mind-blowing.
8: Power Hit Radio.

0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки-бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74.
0: Every day. Every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Another E54 Ultra. Talk to you.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test и Паникитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Модное место в центре города, куда идут за вкусом и атмосферой. Крафтовые бургеры и панорамные окна, и на стенах герои из фильмов Гая Ричи. Топовые бургеры – это не просто слова, это Top Burgers. Ленина, 74. Today's hit
0: music. Power Hit Radio. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Calvin Harris и Jazzy Satisfied.

0: Реклама.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
4: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
5: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
4: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
5: Звоните 25 25 50.
6: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Power Hit Radio» 488-442.
10: Stay tuned on Power Hit Radio.
11: New and fresh music. Fresh
12: music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
13: Камиль и Камил, who could love you like I do?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Без рецепта. Спонсор программы ООО «Нордстом». Сеть стоматологических клиник работает в Мурманске с 1994 года и объединяет 6 филиалов. Опыт, которому доверяют. Norddefistom.ru.
2: Здравствуйте. У микрофона Екатерина Новикова. В этой программе мы говорим понятным языком.

0: Реклама.
1: Внимание, Мурманск!
2: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
1: Количество билетов ограничено.
2: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая.

0: Мая 19 часов. Мегакружка. МФК «Северное Нагорное». Для лиц старше 16 лет.
1: Однажды Буратино нашел золотой ключик и тут же сломал.
2: Не будь Буратино. Обращайся в мастерскую «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт. Заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей». Лента на Радищева. ТРК «Плазма». Универмаг «Волна». ТЦ на Карла Маркса 38, корпус 1. Автоключи. Парковка ТРК. Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
3: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
4: Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок «Тики Вала» и «Текс» всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получаете идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
5: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
6: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.
7: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
8: Партнер программы — мясной бар Top Blade. Супер акция. 2 премиальных стейка Рибай плюс Нью-Йорк по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 60-01-50.
9: Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio.
6: С гордостью представляет новинка этой недели.
10: Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power-тест представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74.
2: Your number one hit music station.
3: Power Hit Radio.

0: Рунет.
1: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
1: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Мурманская область получит федеральную поддержку на расселение аварийного жилья. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал губернатор Андрей Чибис. Размер поддержки составит 279 миллионов рублей. Это позволит дополнительно расселить порядка 300 граждан. С 2019 года в Кольском Заполярье расселили из аварийного и ветхого жилья уже более 5000 человек. Сейчас в регионе строятся несколько многоквартирных домов, в том числе в Мурманске, Заполярном, Зеленоборском. Часть квартир предоставят для этих целей. Мурманская делегация принимает участие в деловых мероприятиях Харбина. Там проходят мероприятия в рамках 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки и 10-й российско-китайской экспо. В программу визита вошло посещение Харбинского муниципального управления, которое занимается строительством и эксплуатацией дорог и мостов. Сегодня состоится официальный прием от имени мэра Харбина. Глава Мурманска Иван Лебедев напомнил, 2026 год является 4-жды юбилейным. В этом году Мурманск отметит 110-летие. 30 лет назад было установлено китайско-российское партнерство. Кроме того, договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Российской Федерацией подписан 25 лет назад. Ну и также 10 лет назад Мурманск и Харбин стали городами-побратимами. В Мурманской области после сильных дождей поднялся уровень воды в реках. Особенно серьезная ситуация с рекой Кола, которая вышла из берегов. Как сообщает издание «Комсомольская правда» Мурманск, в Кельдинстрое вода подступила к территории социального приюта для детей и подростков Берегини. Его подопечные сейчас находятся в Мурманске. В течение дня было выставлено заграждение. Это 135 бэгов и порядка 200 мешков, наполненных песком. Кроме того, для работы на участке привлекли 3 единицы техники, самосвал, погрузчик, манипулятор и 20 человек для наполнения укладки мешков, рассказали в оперативном штабе Мурманской области. Мурманск и Петрозаводск объединит прямой авиарейс. С 3 июня самолет будет летать один раз в неделю по средам. Время полета около 1,5 часа. Вылет из Петрозаводска в 11:40, прибытие в Мурманск в 13:10. В обратном направлении самолет отправится в 14:00. В Петрозаводске будет уже в 15:25. Рейс субсидируется из федерального бюджета. Фонтаны включили в сквере на улице Ленинградской в Мурманске. Как пояснили в учреждении Мурманские городские парки и скверы, сейчас на всех фонтанах города идут пусконаладочные работы. Плачущие фонтаны в сквере на Ленинградской запустили в тестовом режиме, но, скорее всего, их уже не будут отключать. Сейчас специалисты проверяют оборудование фонтанов после зимы, проводят пробные запуски. Если благоприятная погода сохранится, фонтаны в центре Мурманска смогут запустить раньше 1 июня. Что касается фонтанов на Семеновском озере и озере Глубокое, все зависит от состояния водной глади. Скорее всего, они заработают после 1 июня, рассказал изданию «Бипорт» заместитель директора учреждения Антон Кононенко. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14:00. Ну а эфир на 104.5 продолжит Мария Фрейман.
1: Если села батарейка,

0: Приветствую всех на волне 104.5. Это программа Power Today. Меня зовут Мария Фрейман. Ну, кто и сегодня будет утверждать, что понедельник день тяжелый в такую-то погоду? После выходных, когда были дожди, и мы все дружно откисали на диванах. Вот не поверю такому человеку. Это вы точно из вредности. Итак, дневной эфир. 3 часа чудесного настроения в компании слушателей. Да, со всевозможными рубриками, когда будем слушать самые разные композиции. Но по большей части те, что вы заказываете. И это здорово. Делайте это активнее. Можно отправлять заявки с помощью нашего сайта или нашего приложения, или группы ВКонтакте. Кидайте их мне сюда, в студию. Указывайте имя вокалиста, название композиции. Будем кайфовать. Еще все это дело можно припудрить каким-нибудь приветом, комплиментом, поздравлением, пожеланием. И тогда все мои выходы в эфир будут окрашены еще более интересными эмоциональными красками. Ну, вот коротко все рассказала, дальше последовательно, все как мы любим.
1: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд. Профессионально жарим мясо. Акция «Майя» «Рибай плюс Нью-Йорк». Два стейка по выгодной цене. Бронь столов 60-01-50.
0: Power Your Day.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
3: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
2: тотальная распродажа всего ассортимента.
3: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
2: Работаем только до 1 июня.
3: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
2: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
3: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
4: Киберпятница в Брайтфит.
5: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
4: Сделаем лето ярким.
5: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85.
4: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
6: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске. Настоящая азиатская кухня. Попробуешь один раз и возвращаешься снова. Горячий рамен, авторские сэндвичи, настоящие азиатские напитки и тот самый том-ям. Каждая тарелка – маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
7: ИП Попова Ирина Александровна. УГРН-П 322-519-14-191.
8: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
9: Обратная тяга на Power Hit Radio.
8: С понедельника по четверг с 18 до 20.
10: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
11: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
12: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант 51.рф.
13: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
14: Если выжат как лимон,

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки, вкусная доставка в Мурманске, новинка – роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255. В столице Кольского Заполярья за окном плюс 12, но что-то мне подсказывает, что еще теплее. По крайней мере, уличный термометр на Коминтерна 7 за окном все 18 нам выдает. Возможно, правда, где-то посередине. Завтра, 19 мая, на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а вот днем без существенных осадков. Ветер будет северо-восточным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 20. Ну, правда, на крайнем севере, то есть у нас попрохладнее, от 9 до 14. Такие будут показатели температурные. И в Мурманске завтра переменная облачность, без существенных осадков. Ветер, как я уже и говорила, северо-восточный умеренный. Подробнее о температуре воздуха ночью до 5 градусов выше 0. Днем воздух прогреется до 12 градусов. Напомню, сейчас в городе тоже плюс 12. Спонсор прогноза погоды представляет сушки, роллы в тубусе. Это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255. И.П. Неверович Антон Викторович, Огрнип 318-519-400-213-55.

Мария прислала вам сообщение в студию Пархит Радио. Приветствует всех мурманчан и отмечает, что хочется ей еще раз послушать песню новинку от Бенетти Хаус Бар. Но она была у нас в начале этого часа. Мария отмечает, что очень ее такое горячее желание, чтобы этот трек был на вершине большой двадцатки. Ну, давайте возьму на себя такое обязательство повторить этот трек в самом конце нашего дневного эфира, когда пройдут обозначенные 2,5, ну почти 3 часа. Такой интервал, когда мы можем ставить треки.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Всем-всем добрый день. Продолжается программа Power Your Day. Впереди у нас 2 часа. У микрофона Мария Фрейман. И все это время, все предстоящие 2 часа буду выполнять ваши музыкальные заявки, передавать приветы и поздравления. Так что смело отправляйте сообщения через наш сайт или наше приложение, или группу ВКонтакте. Пишите красивые, добрые слова, пожелания, комплименты своим друзьям, родным, соседям, коллегам, кому угодно, хоть самому себе. Что-нибудь пожелайте на дорожку, если вдруг пакуете чем чемоданы, отправляйтесь в отпуск, мы за вас порадуемся. Ну, может быть, немножко позавидуем, а по большей части, конечно, порадуемся и поставим какую-нибудь красивую, энергичную песню, чтобы вам ехалось по дороге легко и весело, не только с облаками, но и со 104.5. Вот такой заход у меня во второй час. Напоминаю, что в серединном часе у нас 2 минуты с пользой, специальная рубрика, когда можно легко и просто узнать о чем-то интересном. Ты даже догадаться не мог, что, оказывается, вон какие факты есть, вон какие научные исследования или достижения. Юлия Ряшкина уже все посмотрела, нашла и просто и весело обо всем рассказала. Это будет примерно в 15:35, а до и после все это время предназначено для того, чтобы радовать вас вашими любимыми песнями.
0: Сила твоего дня.

Светлана передает привет своему сыну Игорю, пишет, что сыночек заканчивает в этом году 11 класс, что впереди еще экзамены, сейчас самое напряженное время. Вот когда волнуются и дети, и взрослые, Светлана желает всем спокойствия. Так что, понятно, да, следуем заветам великого и прекрасного Карлсона. Спокойствие, только спокойствие. Друзья, не надо резких движений, пусть дети без лишней дерготни уже доучатся этот год. Ох, что ж для подрастающего поколения поставить? Они же совершенно какие-то космические личности. Ну, пусть Марк Ронсон и Нейт Догг возьмут на себя смелость порадовать Игоря и его друзей.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд. Профессионально жарим мясо. Акция мая. Рибай плюс Нью-Йорк. Два стейка по выгодной цене. Бронь столов 60-01-50.
0: Power Your Day. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio. 0+.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50 в программе «Строим в Арктике».
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: До 15 градусов потеплело в Мурманске. Ветер совсем немножко скорректировал свое направление. Был южным, теперь юго-западный. Ну а сила ветра все та же, до 10 метров в секунду. 19 мая синоптики нам обещают переменную облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь. Днем без осадков, без существенных осадков. Ветер будет северо-восточным умеренным. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов выше нуля, днем от 15 даже до 20, но на севере региона воздух прогреется лишь до 14 градусов. Это была информация по всей территории Кольского Заполярья. А что же в Мурманске? Ну, у нас переменная облачность без существенных осадков, ветер умеренный, понятное дело. Температура воздуха ночью до 5 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется до 12, но и на том спасибо. Ветер будет умеренный, и максимальные показатели завтра, я смотрю, вот 7-8 метров в секунду, что совсем, в общем-то, немного. Солнце будем встречать, можно уже и не ложиться, встречать его в час 24, а зайдет оно за линию в горизонт 0-4, и продолжительность светового дня уже составляет 22 часа 40 минут, и мы прекрасно знаем, не первый год живем на крайнем севере, еще совсем немного, получается, день-два, да, и когда наступит у нас полярный день, и сейчас еще официально белые ночи. Я каждый раз, когда бываю в Петербурге, поражаюсь вот этой наглости петербургской, как это они свои белые ночи называют белыми. Они их просто не видели, какие они на самом деле бывают. Вот такие, как в Мурманске. Итак, напомню, что сейчас в городе плюс 15 градусов.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

новое сообщение. Ксения передает большущий, теплющий привет всем мурманчанам. Она как раз тот самый слушатель, который отчалил в отпуск и появится в родных местах только через 3 недели. Ксения заметана. Будем вас встречать с распростертыми объятиями в середине июня, так что отдыхайте усердно, чтобы потом приехать и рассказать нам о своих потрясающих впечатлениях от увиденного.

0: Реклама.
1: Только до конца мая в мясном баре Top Blade двойная выгода. Премиальные стейки, сочный рибай и идеальный Нью-Йорк по формуле 1 плюс 1. Всего за 4500 рублей. Попробуйте два хита, которые выбирают настоящие ценители мяса. В Top Blade создают гастрономический опыт, достойный вашего вечера. Забронируйте столик уже сейчас и подарите себе и своим близким незабываемый мясной праздник. 60-01-50.
0: Сила твоего дня.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет.

0: Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
1: Power Hyundai. Твоя беспроводная заря.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
3: Помню, на каком-то из пауэр-шашлыкингов один шеф из жюри сказал, что и 20 минут в маринаде для мяса хорошего может быть достаточно. Более популярные рекомендации таковы. Курицу можно полчаса мариновать, для свинины, говядины, баранины – час-два. Две минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Несколько универсальных маринадов в начале и несколько мыслей для раздумья в конце. Итак, к маринадам. Луковый маринад. Конечно, самый распространенный. На 2 килограмма мяса полкило лука рекомендуется. Аромат будет, антибактериальный. Свойства тоже будут. Слушатели у нас и кольца лука используют, и полукольца. Кто-то в блендере измельчает, кто-то половину нарежет, половину через соковыжималку пустит. Кефирный маринад. Говорят, особую нежность мясу придает. Соль, перец и лук, измельченный или слегка помятый, чтобы выделился сок, тоже можно добавить. Маринад на минералке, опять же, призван размягчить волокна. К минералке чесночок идет хорошо. Мятный маринад. К экзотике переходим. Тонкий мятный аромат и приятный пикантный вкус. Два пучка мяса. Мята на 2 килограмма мяса. Укладываем слоями. Мята, мясо, мята, мясо. За полчаса до окончания маринования добавляем нарезанный кольцами лук и перемешиваем. Томатный маринад. Не только сочный будет шашлык, но и с красивым оттенком. Пол-литра сока на 2 килограмма мяса. Чесночок приветствуется и ваши любимые сухие приправы. Маринад пивной. Взрослые рецепты. Легкий аромат солода должен остаться и после жарки. Лучше взять живое пиво. Кориандр и паприка с ним хорошо будут сочетаться. Маринад бывает и на вине. Красный, белый, бальзамический винный уксус тоже считаются. Чаще всего используется сухое вино. Реже полусухое, полусладкое и крепленое. Особые асы даже шприц используют. Есть еще такая рекомендация. Индейка, курица, свинина – белое вино для маринада. Говядина, баранина – красное. Часто к винным маринадам добавляют любое растительное масло. Экспериментируйте. И обещанная информация для размышления. Сообщество любителей экологического стиля жизни Zero.ru на днях опубликовало данные об экологическом следе, который оставляет нашу любовь к шашлыку. Для наглядности они перевели все данные в расстояние, которое нужно проехать среднему автомобилю, чтобы оказать такое же воздействие на климат. Баранина оказалась тяжелее всего. 1 килограмм шашлыка из баранины по воздействию на окружающую среду равняется 146 километрам на автомобиле. Говядина не сильно отстает, 101 километр на каждый килограмм. Сыр на мангале 50 километров, свинина 45, индейка 40, курица 26 километров, рыба 23. Яйца, я бы сходила на такой шашлык, 18 километров. 1 килограмм картошки, приготовленный на костре, также сильно воздействует на природу, как автомобиль, проехавший 11 километров. Рис 10 километров, овощи, бобы, грибы 7. Но главное, не забывайте убирать за собой мусор после шашлыка. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет ярмарку «Мурманская мозаика». Вкусные и полезные продукты, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда для всей семьи. Вас ждут с 20 по 24 мая в павильоне «Мурман Экспо», Кольский, 51.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик — Мария Ивановна, студия «Первое маникюрное укрепление натуральных ногтей» системой IBX 60-40-60. В рубрике «Автохит» у нас Софи Такер и Стивен Зу. «Моя румба» называется песня, это трек 2019 года. Песня исполнена в свойственной вот южанам манере. Максимально откровенный текст, в нем все очень прямолинейно. «Я хочу танцевать с тобой румбу, и чтобы каждая часть тебя была в каждой части моего тела». Тут не убавить, не добавить. Здесь нужно просто проникнуться этой чувственностью и станцевать румбу.

0: You can be the one to lead and carve yourself into me. You can put me in a bind, cause I'm already free. We can lap it up, lick it up, every last step I love.
1: Моя румба автохит. Софи Такер, спонсор рубрики, представляет студию «Первая маникюрная». Хотите красивые крепкие ногти? Система IBX. Инновационное решение для ваших рук. То, что нужно для укрепления ногтевой пластины, придания ногтям здорового вида, защиты их от внешних воздействий. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». Thank you.

0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: И вот Яна делится с нами впечатлениями от уикенда. Она посетила мурманское кафе, ресторан, осталась довольна и предлагает послушать какой-нибудь горячий трек. Справиться с этим заданием нам поможет сейчас Инна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание, Мурманск!
2: 24 мая в 19 часов. Вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
1: Количество билетов ограничено.
2: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка. МФК «Северное Нагорное».
1: Для лиц старше 16 лет.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
5: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу. Четверг, 13:30. Офис-баттл.
6: Партнер программы – доставка «Культ Пицца». Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 12-15, 10 000, 63-95. Ледокольный проезд 6.
1: Power Hyundai.
5: Сила твоего дня.
7: Сочный стейк – это не мечта, это Top Blade. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Top Blade – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.
5: Power Hyundai.

Программа «Пар Юдей» на волне 104.5. Слушаем песни в удовольствии. Новые и старые. Вы заметили, как свежие треки очень часто одним махом сметают прежних фаворитов? Но не всегда. Есть толпы, которые фиг сдвинешь. Таким оказался трек Рампеса «Камбэк». Я грешным делом думала, что не будет этой песни сегодня в заявках. Но есть. Конечно, исполняем.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманске стартовала дорожная кампания. На оперативном совещании в правительстве региона мэр города Иван Лебедев рассказал о новых технологиях. При ямочном ремонте начали использовать установку инфракрасного нагрева асфальта. Технология термопрофилирования обеспечит прочное слияние старого и нового асфальта и бесшовное соединение. Такая установка заменяет 5 единиц техники. Устранение одной ямы занимает до 30 минут. Это значительно снижает трудозатраты и стоимость работ. Кроме того, дорожную разметку в Мурманске начали наносить холодным пластиком. Более половины площади разметки на самых востребованных участках дорог будет нанесено этим износостойким материалом. Всего в 2026 году в Мурманске отремонтируют более 16 километров дорог. Это 34 объекта. Сэкономленные после конкурсных процедур средства позволили включить в план еще три участка. Это улица Капитана Копытова, остановка улица Папанина и электросети на Терском переулке. В ряде муниципалитетов Мурманской области планируется отключение тепла с 20 мая. При этом каждое муниципальное образование самостоятельно определяет дату окончания отопительного сезона, исходя из локальных климатических условий и особенностей коммунальной инфраструктуры. Окончательное решение принимает глава соответствующего муниципального образования. Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа отметила, одновременно с завершением текущего отопительного сезона начинается подготовка к следующему. В межотопительный период муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации выполнять ремонтные работы на объектах теплоснабжения в этом году запланирован большой объем работ. Напомню, в 2025 году было заменено 70 километров трубопроводов тепловых сетей. Мурманская коррекционная школа-интернат номер 3 отмечает юбилей 50 лет с момента открытия. Сейчас в школе обучаются 159 особенных ребят со всей Мурманской области. Это дети с нарушением слуха, зрения, интеллекта. В школе юные северяне не только получают знания, а также с ними занимаются медицинские работники и психологи. Кроме того, у ребят есть возможность раскрыть свой творческий или спортивный потенциал. Шестой гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» откроется в Мурманске. Мероприятие будет приурочено к 88-летию Мурманской области. Будут представлены блюда арктической кухни от объединенной команды рестораторов и шеф-поваров. Юные северяне смогут принять участие в различных мастер-классах. Гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» откроется на улице Воровского 29 мая. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера. До скорой встречи.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Своих девушек, типа он Дракула, и дольше ему нельзя. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что не так в этой тактике. Ну, она так себе, откровенно говоря. У микрофона Мария Фрейман, программа Power You Day. Принимаю ваши сообщения, музыкальные заявки, приветы и поздравления. Если музыкальная заявка, конечно, указывайте название композиции, имя исполнителя, так я просто быстрее все это найду. Можно, конечно, пространно что-нибудь написать мне погорячее, погрустнее, повеселее, но тогда придется довольствоваться тем, что на свой выбор я предложу вам, хотя иногда это совпадает, что особенно радует. Итак, у нас есть сайт, приложение, группа ВКонтакте, сообщения отправляйте в студию с помощью этих ресурсов.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

сообщение от Марии. Желает всем приятного вечера. Другой Марии, с которой мы общались в самом начале нашего дневного эфира, я напомню, не забыла я про Benetti House Bar и вашу просьбу повторить этот популярный трек, который появился у нас в новинках. Есть, помню, знаю. На финал поставлю.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд. Профессионально жарим мясо. Акция «Майя» «Рибай плюс Нью-Йорк». Два стейка по выгодной цене. Бронь столов 60-01-50.
0: Power Your Day. Киберпятница в Брайтфит.
2: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
0: Сделаем лето ярким.
2: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85.
0: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 707-105.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 707-105.
6: Условия акции до снятия телефона. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна.
7: Пам-пара-пам. Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой.
8: Суп, горячее, салат. Всего 340 рублей.
7: Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
8: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-519-400-43-34.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: В Мурманске плюс 15 градусов, ветер юго-западный от 7 до 10 метров в секунду. И завтра синоптики обещают переменную облачность, днем без существенных осадков. Ветер будет северо-восточным умеренным. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 6 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется кое-где до 20, но не у нас. На севере будет в пределах 14 выше 0, и конкретно в Мурманске от 10 до 12 со знаком плюс, а ночью от 3 до 5 без существенных осадков завтра. Ветер северо-восточный умеренный, продолжительность светового дня. Все спешит, спешит и сокращается, и уже составляет... То есть, наоборот, увеличивается, сокращается этот очень маленький период без солнца. Световой день завтра продлится на широте Мурманска уже 22 часа и 40 минут. И через день-другой будем встречать у нас здесь, в городе, полярный день. Напомним, что сейчас в Мурманске плюс 15.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Приветствую всех настроенных на 104.5. Круиз-контроль. Будем вместе исследовать дорогу. Ну, исследовать слишком громко сказано, но должным образом контролировать, где какие затруднения, точно планируем. С вашей помощью. Без вас никак. Мы только в связке с вами привыкли работать. Так что сообщайте, пожалуйста, что и где непривычно, нелогично и непросто. По телефону 488-448. У микрофона Соня Баженова. Звонки ваши тоже я принимаю, если что. Легкой дороги всем желаю и надеюсь на то, что проблем больших не будет. Если какие затруднения возникнут, пусть они будут мелкими и

0: быстро решаемыми. Ну что, поехали, друзья. Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске. Привезет под заказ ваш новый автомобиль. Кольский, 83-79-400.
1: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Автохит.
1: Рубрика «Автохит» для тех, кто уже закончил свой рабочий день и сейчас как раз находится в дороге по пути домой. Ну или не домой, какая разница, куда вы направляетесь. Главное, чтобы по хорошим делам. Два именитых нидерландских диджея и продюсера Оливер Хелденс и Армин Ван Бьюрен сейчас будут выдавать вам биты. Они в конце 24-го замутили совместный трек и на вокальную партию пригласили знакомую уже нам Сэм Харпер. И я говорю про трек «Freedom». Название сразу, да, весьма интересное. А песня меж тем раскрывает противоречие между стремлением к свободе и тягой к романтической связи. Такая типичная дилемма современных отношений. И ключевой вопрос песни звучит прямо. Ты одинок или ты зависим, а? Прям вот классика неразрешимости конфликта внутреннего, да? Так желанна свобода, но связь с конкретным человеком тоже сильна. И наш цифровой мир, он усложняет выбор, он подменяет глубину поверхностными сигналами, а что это такое? Это всякие лайки, это переписка с десятками людей, и в итоге герои остаются вот в этом бесконечном цикле, они то отталкивают друг друга, то тянутся друг к другу обратно, и не в силах они ни полностью отпустить, ни построить стабильные отношения. И вот музыкальное это напряжение, оно тоже ощущается. Вы сейчас, после того, как я все это рассказала, прям тоже это должны ощутить. Такой энергичный бит здесь и очень драматичный вокал. Сэм Харпер, конечно, умел это все делает. И вот это все дает ощущение вот этой гонки между желанием построить отношения и вырваться из них, быть свободным. И понятно, что гонка такая, пустая трата энергии, просто ни на что.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Автомобили в наличии и под заказ. Ваксель на Кольском 83. На автомобиле мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Nissan, Honda от 2 миллионов 167 тысяч рублей. Гарантия чистоты документов и сопровождение на каждом этапе. Подробности в отделе продаж 79400 и на сайте axelmurmansk.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. geelyomega.ru.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
3: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
4: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
3: тотальная распродажа всего ассортимента.
4: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
3: Работаем только до 1 июня.
4: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
3: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
4: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
0: Круиз-контроль.
1: Аксель. Автомобили в наличии и под заказ от 2 миллионов 167 тысяч рублей. Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Nissan. Проспект Кольский, 83. Телефон 79400.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Ну, такой погоде, конечно, можно только оды петь. 15 градусов – это официальная информация с сайта colgimet.ru. У нас, например, в студии наш термометр показывает 19, даже тут через запятую. После запятой еще какие-то цифры есть. Почти 20 градусов, учитывая то, что выходные были, ну, такие серые, ну, такие хмурые. Казалось, что, ну, нет, 15 градусов, обещанные синоптиками, ну, нет, такого не может быть. Оказывается, может. И вообще, вот сколько живем в Мурманске, никак не можем привыкнуть к тому, что действительно перепады в температурах, перепады погоды, перепады настроения у нашей природы, они совершенно нормальные. Но все равно, ежегодно, каждый раз для нас все неожиданность. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду, это прямо сейчас. В течение дня, ну, вот оно так все и останется, никаких существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит 3-5 градусов. И вообще все, что касается недели, вот этой текущей, все будние дни, они достаточно солнечные, с достаточно высокими температурами. И только воскресенье как будто может немножко подкачать, там опять возможны дожди. Но опять же, воскресенье это когда? Это через 6 дней целых. Все еще может измениться. Давайте поконкретнее про завтрашний день. Мурманске завтра. Переменная облачность, тоже без каких-либо осадков, но я уже сказала, да, что вся неделя такая недождливая. Ветер северо-восточный умеренный, температура воздуха завтра от 10 до 12 градусов. Ну, а если мы обратимся к другим источникам, а все то же самое, тоже порядка 11-12 градусов дает нам, например, норвежский сайт, и да, солнышка будет много, и в основном обилие его придется на завтрашний вечер. Ну, то есть работаем-работаем, а вечером можно запланировать прогулку, почему бы и да.
0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Ноль, Соня Баженова и на Пауэрхит Радио 17:24 в Мурманске. Мне кажется, что в такую погоду у всех мурманчан должно быть такое благостное настроение, которое не позволит никаким проблемам организоваться. Тем более на дороге. Ну, едешь себе, улыбаешься солнышку. Ну, конечно, желательно в солнцезащитных очках. И, тем не менее, я все равно на всякий случай напоминаю наши координаты, чтобы вы могли в случае чего написать, сообщить важную информацию прямиком с дороги. Где что, какие затруднения. Вдруг. 488-448. Ну и приложение наше Power тоже очень удобно, особенно аудиоформат сообщений, особенно в рамках программы «Круиз-контроль». Ну что, мы продолжаем. Двигаемся под красивую музыку.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Василиса написала, что ленинградка свободно с юга до севера пролетела, не заметила. Спасибо за информацию, Василиса, конечно, но слово «пролетела» немножко напрягает сидящего в студии ведущего, и, возможно, не только меня. Хорошей дороги всем, это круиз-контроль на 104.5.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Аксель привезет под заказ ваш новый автомобиль. На авто мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Nissan, Honda от 2 миллионов 167 тысяч рублей. Надежный

0: Доставка гарантирована. Подробности в отделе продаж 79-400-Кольский-83. Сайт axel-murmansk.ru.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
6: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
7: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
6: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
8: Что-то нам учил, да-да-да, гордо уходил.
6: Официальный партнер – мебельная компания «Нонто». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
1: Круиз-контроль.
0: «Аксель» – официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске. Новые автомобили в наличии под заказ. Кольский 83-79-400.
1: Круиз-контроль на «Power Hit Radio» 488-448.

переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Привет, наш любимый город. Сегодня два дня хлестал нас дождем, а сегодня по головушкам гладит. И кажется, одна эмоция правит бал сегодня. Типа, ну как же хорошо-то. Круиз-контроль тем временем заканчивается. Спонсор программы «Аксель», официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске, представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Познакомиться с автомобилем можно в «Аксель» на проспекте Кольском, 83. Я, Соня Баженова, с вами ни разу не прощаюсь. У нас впереди обратная тяга.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: поет нам Эд Ширан, зафиксировал на медне, как прекрасно умеет приседать в офисе Power. Это отображено в наших сторис сегодня в нашей группе ВКонтакте. У нас уже 3 недели, больше, наверное, даже, почти месяц, челлендж «Присядь 10 раз», точнее, несколько раз по 10 раз. Еще точнее, каждые 45 минут по 10 раз. И знаете, это уже даже не челлендж, а такая крутая привычка вырабатывается у нас. И даже уже выработалась, наверное, потому что уже даже биологические часы как будто настроились и отсчитывают вот эти 45 минут и требуют разогнать кровь. И порой ты думаешь, так, наверное, 45 минут уже прошло, потому что вот какое-то ощущение внутреннее подсказывает. Смотришь на свой таймер, а там буквально минутка остается до того момента, чтобы прозвенел звоночек. А как лучше всего разогнать кровь? Лучше всего ее разогнать работой крупных мышц. А это у нас группа пониже пояса. Ну вот мы и наяриваем. Ну, не все, конечно, но приличное количество людей. А перед Новым годом у нас была планка. Наверное, около месяца тоже. Но вот мне такие челленджи нравятся, сил нет как. Сегодня я в обратной тяге решил поговорить как раз-таки об этом. Вообще челленджи превратились в достаточно глобальное явление. И они могут вообще объединять людей по всему миру, ну, через те же соцсети. Но там более жесткие рамки, когда нужно все фиксировать, отправлять куда-то. И это начинает напрягать в какой-то момент. Но, с другой стороны, это помогает решать какие-то социальные задачи. Сегодня я хочу спросить у вас, друзья, есть ли у вас история, участвовали ли вы в каких-либо челленджах или марафонах, какой вы опыт получили и какие выводы для себя сделали. Может быть, именно сейчас вы стоите в планке и слушаете Power. В общем, сегодня в обратной тяге собираю ваши истории. Присоединяйтесь, друзья, принимаю комментарии в нашей группе ВКонтакте под постом опубликованным. Также можете написать нам через приложение Power или воспользоваться сайтом phr.ru. Или позвонить по телефону 488-448. Меня по-прежнему зовут Соня Баженова. Я с вами до 8 часов.
1: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
0: Power Play. Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: This is PowerPlay. Обратная

челленджи сегодня обсуждаем. Как вы к этому относитесь? И был ли опыт? И чем дело закончилось? Или оно нескончаемое для вас? Мария наша написала: «Ой, нет. Меня угнетает обязательность челленджи. Устал, не устал, делай. Выдерживать жесткий график таких марафонов не позволяет слабая терпелка и откровенная лень. Смотрю я на вас, девушки, коллеги мои любимые, восхищаюсь вами, но издалека, издалека. Но если мне нужно влезть перед концертом в юбку, говорит Мария, то свой личный челлендж под названием «Закрой рот» все-таки выдерживают». Ну, то есть все зависит таки от целей и мотивации к ним идти. Потому что концерт, его не отменить. Он все равно будет. И юбку все равно надо будет надеть. А если она не застегивается, то что-то надо делать. Тут мотивация будет сильная, и что-то сделать. А вот эти приседания, да, с одной стороны, муторно как-то, а с другой стороны, это ж 15 секунд на все про все. Ну да, каждые 45 минут, ну и что? А пользы, может, на дополнительных 15 лет. Без бед. Жду ваших историй, друзья. Делитесь, на какие челленджи подписывались и чем дело закончилось. And you just don't stop.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В сети парикмахерских «Черная кость» полный образ на выпускной всего 1000 рублей. Предварительная запись по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
7: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
8: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер, производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-00-72. Сайт окнаарес.ру.
9: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба «Power Hit Radio» 488-442.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды. Сушки, вкусная доставка в Мурманске. Новинка, роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255. Мурманске 16 градусов. Солнечно, красиво, уютно. Ветер юго-западный 5-12 метров в секунду. Зелень уже появляется и глаз радуется. Завтра в Мурманской области тоже будет, солнца будет достаточно. В основном, конечно, второй половине дня и даже ближе к вечеру. В целом переменная облачность без каких-либо существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха, кстати, ночью прям понизится сегодня до 3-5 градусов со знаком плюс. А днем завтра от 10 до 12. Вот такая золотая середина для мая. Вообще прекрасная погода. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. Роллы в тубусе. Это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна. Удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51. Телефон 750-255. И по Неверович Антон Викторович, Угорнип 318-519-400-213-55.
0: Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Челленджи – это и трудно, и интересно, потому что, с одной стороны, это в каком-то роде вызов самому себе, а с другой стороны, ты понимаешь, что точно улучшишь или разовьешь в себе какие-то новые качества. Но я не говорю, конечно, про какие-то опасные и экстремальные, и вообще противозаконные даже марафоны, которые некоторые недалекие люди устраивают, а другие недалекие люди ведутся еще и за деньги порой. Мы говорим про челленджи, которые направлены либо на здоровье, либо на активацию каких-то навыков. Там тоже вязание, например. Просто однажды наблюдала за девушкой, которая участвовала в таком марафоне по вязанию. Я сегодня спрашиваю вас, участвовали ли вы когда-либо в каких-либо марафонах и челленджах, и как все это происходило, понравилось или нет, вообще какие выводы вы для себя сделали, что вы вынесли из этого всего. Больше никогда в жизни, или вот как Яна написала, я из тех, кто всегда за. С друзьями фитнес-челленджи. С друзьями фитнес-челленджи. Книжные.

0: Кто самое изобретательное блюдо предложит или что вообще. На работе только сетует Яна, не особо получается что-то организовать. Слушайте, ну вот мне вообще нравятся такие истории, о которых Яна написала. Во-первых, это вот такие подходы, они помогают, ну, они, во-первых, сохраняют или назначают мотивацию, да, учиться чему-то новому, может быть, даже укреплять связи, да, если мы говорим о семье. То есть, будь то друзья или родные, это в любом случае укрепляются эти самые связи, ну, или коллеги, да. Вот у нас, например, хорошие отношения в коллективе с челленджами. Как-то я вспомнила, мы на деньги худели. Это лет, я не знаю, 7, наверное, назад было. Участвовали, точно помню, Макс Байков, Тёма Моисеев, и я еще участвовала. Но кто-то еще, но не помню кто. Ну, то есть мы какие-то суммы вложили и должны были похудеть на, значит, 10% от своего, от массы своего тела. То есть вот кто похудеет, тот при своих остается или кто-то выигрывает. Я, кстати, не помню, кто выиграл. По-моему, Моисеев проиграл. Короче, это единственный человек, который остался без денег. И все остальное, всю кассу мы разделили между собой. Кто смог похудеть и лишиться этих 10%. В общем, такие вот челленджи у нас устраиваются. А сейчас вы можете понаблюдать в наших сторис сейчас ВКонтакте. Мы приседаем каждые 45 минут. Я, как правило, этим занимаюсь. Я тот самый человек, который включает таймер, прихожу на работу, включаю таймер, и каждые 45 минут мы приседаем всего по 10 раз. Зато в сумме получается много. И это ведь что? Это ж польза для здоровья. Польза, потому что у нас сидячая работа, как ни крути, сколько мы тут не бегаем, не перемещаемся, но тем не менее, работа все равно сидящая, кровь разгонять надо, так что тут польза со всех сторон.
1: Весна, чайки тянутся на север. На подоконнике вытянулась рассада огурцов. За старшеклассницей Анжелой потянулась вереница ухажеров. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Мужская стрижка к выпускному – идеальный образ для особого дня. В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – стрижка, мойка, укладка – всего за 1000 рублей. Постоянные акции – папа и сын – 1500 рублей, стрижка и борода – 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
1: Обратная тяга.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: Киберпятница в Брайтфит.
6: Только 22 мая этого года. Вау-скидки на фитнес до 60%.
5: Сделаем лето ярким.
6: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
5: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
7: Ясно вижу, ждет тебя дальняя дорога.
8: Не гадайте, обратитесь в МРТ-эксперт. Быстро, надежно, без очередей выполняем МРТ и КТ-диагностику на аппаратах последнего поколения. Предлагаем консультации по направлению неврология. Возможность решить несколько вопросов в одном месте. Запишитесь прямо сейчас. 63-22-83. Коминтерна 5. МРТ-эксперт. Мы видим важное.
9: Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей.
11: Количество автомобилей по специальным условиям ограничено.
10: Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3-3-0-0-0.
12: Чтобы получить ключ, ты должен проявить силу и смелость.
13: Просто обратись в мастерскую и сделай ключ. Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт, заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей», лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна», ТЦ на Карла Маркса 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
1: Обратная тяга.
2: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» мужская стрижка 1000 рублей. Запись 207050.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Я тоже чувствую ваше тепло. Спасибо всем тем, кто принимает участие в программе «Обратная тяга». Челленджи. Вот о чем мы сегодня говорим. Челленджи – это про вас или вы на разных полюсах с ними? Пока только Яна из наших слушателей высказалась в пользу таких развлечений. Хотя это и не всегда развлечение, а весьма напряженная работа. Но ради определенных целей. Не бесцельно же? Я вот тоже за здоровые челленджи, которые не выносят мозг, во-первых, и не напрягают тебя везде и всюду. Степан пишет: «Здравствуйте, Соня, а челлендж «Отработай смену, по возможности не указав никому путь туда, куда они заслуживают, а потом передай другому» считается? Если считается, то такой челлендж я и практикую». Вывод тоже сделан, заключает Степан. В отличие от мышц, нервы от нагрузки почему-то не укрепляются, а наоборот, а жаль. Но я от себя могу добавить только, что все от головы. Будут нервы укрепляться или будут трепаться, все только в голове. Не все могут с головой договориться. Печально только, что у вас такая работа, Степан. Я вот ни одного неприятного слова не могу сказать в отношении своей работы, тем более поганого слова. С одной стороны, повезло, а с другой стороны, ну, это же тоже выбор, да, мой выбор был такой. Но это уже тема совсем другого разговора. Мы сегодня обсуждаем челленджи. Друзья, присоединяйтесь. Участвовали ли вы когда-либо в челленджах, марафонах? Может быть, у вас на работе такое практикуется? Может быть, в семье? Может быть, среди друзей, среди коллег? Рассказывайте, каков был ваш путь? Трудно было, не трудно? Или это все вот так радостно и легко, как у нас, например, на Power. А как у нас на Power, вы можете посмотреть в наших сторис в группе ВКонтакте.
1: Весна. Чайки тянутся на север. На подоконнике вытянулась рассада огурцов. За старшеклассницей Анжелой потянулась вереница ухажеров. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power.

У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Реклама на Power Hit Radio. Хэхэ-бар. Центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной

0: Смех, путаница и любовь в Оксфорде.
1: Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Богатая тетя из Бразилии опаздывает. И тут начинается веселье. Знакомая всем история и новый взгляд на нее в постановке студии «Домино».
2: «Здравствуйте, я ваша тетка». ДК «Железнодорожников». 6, 7, 12 и 13 июня. Билеты от 500 рублей.
1: Полная информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте.
0: Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения.
1: Для лиц старше 18 лет.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Обратная тяга.
1: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка – 1000 рублей. Не упустите возможность выглядеть на все 100 в этот важный день. Специальные предложения: папа и сын 1500 рублей, стрижка и борода 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
7: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Рубрика «Золото чартов» в программе «Обратная тяга». Спонсор рубрики ИП «Петрик Мария Ивановна», студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете 60-40-60. Мы сегодня отправляемся в самую маленькую страну материковой Америки, но при этом она одна из самых плотно населенных. А еще помимо большого количества людей, там весьма немало вулканов. Страну даже называют землей вулканов. На ее территории расположено более 20 вулканов, из которых 2 действующих. И страна является одним из старейших производителей кофе, потому что кофе, выращиваемый на вулканических склонах, он ценится во всем мире. У него особый сладковатый и насыщенный вкус. Мы в Сальвадоре, который, ко всему прочему, очень подвержен частым стихийным бедствиям. Это и ураганы, и наводнения, и землетрясения. Возможно, кто-то помнит, какое разрушительное землетрясение случилось там четверть века назад, в 2001 году. Там сотни тысяч домов было разрушено, очень много было жертв. Ну, такое количество вулканов, понятное дело. Ну и про песню, которая сейчас номер один в Сальвадоре, это «End of an Era», которая вышла 3 мая 2024 года. Дуа Липа ее исполняет. По духу это история про переломный момент, как бы прощание с одной жизненной главой и шаг навстречу новой. В общем-то, артист в большом представлении не нуждается, так что давайте слушать. Верхняя строчка iTunes чарта Сальвадора. Дуа Липа с композицией «End of an Era».
0: Золото чартов.

Эпохи End of an Era, но это не в глобальном плане, а в личном плане, как говорится. Дуа Липа поет о том, что одна глава закрывается в ее жизни, другая глава открывается. Это рубрика «Золото чартов». Первое место в Сальвадоре, первое место iTunes чарта Дуа Липа End of an Era. Спонсор рубрики «Золото чартов» представляет студию «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Мастера знают все тонкости работы с мужской кожей и подберут идеальный уход специально для вас. Запишитесь на педикюр и почувствуйте себя уверенно и комфортно в любой обуви. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: «Модная тяга» продолжается, 19.03, московское время. Мы сегодня говорим про челленджи. Вообще в мире вот эта практика челленджей, она растет. И причем это в разных сферах жизни. Это и с друзьями может происходить, и в семьях, и на работе. С одной стороны, это всегда мотивация. То есть ты можешь получить какие-то новые навыки, организовать себя для достижения целей. А цели у нас всегда какие-то есть, понятное дело. С другой стороны, что мы не можем к ним прийти, потому что не можем организоваться. А с другой стороны, человек может начать ощущать давление какой-то из-за гонки, да, потому что, ну, разные челленджи бывают, а нужно успевать и соответствовать, особенно если ты еще заплатил деньги, то что есть такие челленджи, за которые нужно платить, ну, и есть риск выгорания. И у нас уже есть несколько сообщений, которые я прочитаю чуть позже, как раз по поводу этого. Но я у вас сегодня спрашиваю, участвовали ли вы в каких-либо челленджах и марафонах, какой вы опыт получили и какие выводы для себя сделали. Оксана пишет, это не мое, я уже не в том возрасте. У меня много лет длился обязательный к исполнению челлендж, конкурс профмастерства назывался. Хочешь ты, не хочешь, а как старший участвовать обязан. Вот каждый год в апреле-мае мы с коллегами-диспетчерами встречались в назначенном городе и соревновались. И ведь готовиться нужно было не только по правилам и инструкциям, но и по смертельным травматизмам. Поэтому за месяц до у меня начинался челлендж «Откачай Гошу или Максима». Сколько я этих Максимов и Гош пооткачивала? Все возможные модификации, включая детей. А смертельные случаи со всей страны знала наизусть. Даты, фамилии, обстоятельства. Посреди ночи могла рассказать. Оно мне надо было. Мои достижения в виде позолоченных кубков вы, многоуважаемая ведущая, сами видели. Это ко мне уже обращение. Имели возможность побывать в диспетчерской. Но хорошо, что сейчас это заглохло. С возраста у меня соревновательный дух и желание достигать свелись на нет. Пусть молодежь занимается, марафонится и так далее. У меня с опытом пришла мудрость. И слава Богу, заключает Оксана. Слушайте, но я себя к молодежи не отношу, да и закон меня к молодежи не относит, потому что молодежь до 39 лет, но я точно не молодежь, но походу занимаюсь этим, но я не участвую в каких-то социальных марафонах, которые организовываются в социальных сетях по всему миру. Мы, как правило, на работе какие-то такие маленькие челленджи устраиваем, которые... устраиваем челленджи, которые всех устраивают, в которых приятно участвовать. Это быстро, как правило, это неутомительно, и это, как правило, на пользу. Ну, что значит «как правило»? Мы либо в планке стоим, либо приседаем, либо еще что-то. Это в любом случае на пользу. Друзья, рассказывайте, в каких челленджах вы участвуете, и вообще, есть ли у вас такая практика на работе? Вот тоже интересно узнать. 488-448 наш телефон, приложение Power, сайт pHR.ru, наша группа ВКонтакте, Power Hit Radio 104.5 Мурманск. Кстати, как мы приседаем каждые 45 минут, я уже об этом говорила несколько раз, но скажу еще, потому что мы этим гордимся. Это все есть в наших сторис сегодня, опять же, в нашей группе ВКонтакте.
1: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: представляете, как хорошо приседается под эту песню? Нам вообще, конечно, повезло. В этом плане у нас всегда есть музыкальное сопровождение на Power Hit Radio. Но, с другой стороны, вы тоже всегда можете это сопровождение иметь, если настроены на частоту 104.5. А наши приседания сегодня выложены в нашей группе ВКонтакте, в сторис. И, кстати, очень много мы получили откликов на наше приседание. Вера пишет: «Так вы станете мастерами Шаолинь, те 2 часа в планке стоят». Или Галина, например, написала: «Мы тоже приседаем с коллегой каждый час-полтора, но не менее 100 за рабочий день». Ну, молодцы же тоже. Или Александр, например, написал: «Ну, у нас одни девчонки приседают». Он пишет: «Не вижу приседающих парней, отлынивают». Ну, просто, во-первых, у нас сейчас мужчин мало, потому что один в отпуске, другой уехал, третий приходит 2 раза в неделю. Короче говоря, мы тут вообще с одними девчонками. И вообще у нас мужчины не очень верят в силу физкультуры, не любят они это все. Но мужчины же очень нежные существа. Зайдите в нашу группу ВКонтакте, посмотрите наши истории, расскажите о своих челленджах, которые устраиваются у вас на работе или, может быть, дома, может быть, вы всей семьей стоите в планке каждый день по 1.5 минуты хотя бы, а может быть, и по 5 минут, все может быть. Или, как я написала, готовите какие-то шедевры кулинарные и соревнуетесь внутри семьи. Яна, по-моему, про сестру и про маму писала, что вот они между собой какие-то челленджи кулинарные устраивают. Челленджи могут быть разными. Себе в ущерб, как говорится, в ущерб своему времени, здоровью, нервам и прочее. А бывают такие, которые только в радость со всех сторон.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В сети парикмахерских «Черная кость» полный образ на выпускной всего 1000 рублей. Предварительная запись по телефону 20 70 50.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
4: Я говорю «Интернет», вы говорите
5: «Ситилинк».
4: Я говорю «Ситилинк», вы говорите
5: «Подключили».
4: Вы подключили и получили
5: 3 месяца в подарок.
6: А что это тут происходит?
4: «Ситилинк» дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
6: Ого! А как подключить?
5: Легко!
7: Интернет «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: «Ситилинк».
8: Киберпятница в «Брайтфит».
9: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
8: Сделаем лето ярким.
9: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
8: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
10: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
11: Привет, обед!
10: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
11: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
10: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
11: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич, Агрни 321-519-400-143-34.
12: Внимание, Мурманск!
13: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
12: Количество билетов ограничено.
13: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное».
12: Для лиц старше 16 лет.
14: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
15: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
14: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
16: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Сегодня в Мурманске. Сегодня Мурманск вселилась в Турция какая-то, мне кажется. Сегодня в Мурманске какие-то запредельные температуры. У нас термометр показывает плюс 22. Понятно, что на солнце. И, конечно, это не официальная как бы температура. Есть официальная. Плюс 16 градусов, говорит нам colgimet.ru. Но даже 16 градусов это много. Ветер юго-западный 5-12 метров в секунду. И это хорошо. Потому что если бы не было этого ветра, мы бы тут уже немножечко с ума начали сходить. Как вообще в любую жару на севере. А когда ветерок маленечко обдувает, это приятно. Завтра в Мурманске порядка 10-12 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, умеренный, то есть уже ветер другого направления, чуть попрохладнее будет. Ночью температура воздуха будет плюс 3, плюс 5. Повторюсь еще раз, завтра днем от 10 до 12, а сейчас плюс 16 в столице Заполярья.
0: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: знаете, такие, о, я смог один раз кинуть бутылочку с водой так, что она при падении встала вертикально. Или шарик для настольного тенниса закинуть по-хитрому в стаканчик, потом гордые ходят. Но это еще безобидные варианты хотя бы. А ведь есть еще... ну, и дальше Александр перечисляет страшные челленджи, которые я даже в эфире говорить не буду, потому что это то, что вызывает вообще риск и для здоровья, и для жизни. Есть такие вещи, и вот какие-то тупые люди, я уже говорила об этом, их запускают, а другие тупые люди следуют. Это ужасно на самом деле. Лучше безобидные пусть будут, чтобы бутылочку с водой поставить так, чтобы она встала четенько на асфальт или там куда. Вот. Но есть некоторые челленджи, которые Александр одобряет, и если вот они хорошие, входят в привычку, и человек начинает это делать постоянно, а не в качестве одноразовой акции, то это здорово. И вот в качестве примера, конечно, подходит и наш челлендж, который длится уже 3 недели, и даже уже больше, на самом деле, я неправильно посчитала. Мы каждые 45 минут на работе встаем и приседаем. Что бы мы ни делали, какой бы текст ни писали, какие бы цифры ни считали, вот у меня звенит звоночек, каждые 45 минут у меня таймер поставлен. И все, мы встаем, 10 раз присели, сели опять. На это уходит 10 секунд. Ну, у кого-то 15, все по-разному приседают, но тем не менее, это не так много. Ты не отрываешься, по большому счету, от своей работы. Порой даже там кто-то завтракает, обедает или ужинает у нас в столовой. Прозвенел звоночек, ты встаешь и дожевывая приседаешь. Ну, потому что это быстро, недолго, и потому что это в любом случае какой-то разгон крови. Ну, и Александр заключает, что девчонки с Power, вы большие молодцы. Спасибо, Александр. Ну все, тему на сегодня завершаю уже. Кажется, я все сообщения прочитала. Еще раз хочу спасибо сказать всем, кто поучаствовал сегодня в обсуждении. У нас впереди еще Romantic Collection.
1: Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама. Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка. С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
1: Партнер программы — мясной бар Top Blade. Супер акция. Два премиальных стейка Рибай плюс Нью-Йорк по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 60-01-50.
2: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся два десятка жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике».
3: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу.
2: Четверг, 13:30.
3: Офис-баттл.
4: Партнер программы — доставка Культ Пицца. Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт Культ Пицца. ООО «Зимовка», УГРН 12-15, 10 000, 63-95. Ледокольный проезд 6.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
2: Обратная тяга.
1: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка — 1000 рублей. Не упустите возможность выглядеть на все 100 в этот важный день. Специальные предложения: папа и сын — 1500 рублей, стрижка и борода — 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050, в группе ВКонтакте, через сайт и приложение.
7: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет,
8: а всех мурманчан под вечер тянет домой.
2: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Романтик. Коллекшн.
1: Заключительная рубрика в программе «Обратная тяга» «Романтик Коллекшн». Спонсор рубрики ИП «Петрик Мария Ивановна», студия «Первая маникюрная». Укрепление натуральных ногтей системой IBX-60-40-60. А мы будем слушать новый трек «Калида». Свежак прям вышел 8 мая. Называется он «Tied Up». Ну, «Калид» — семикратный номинант на Грэмми. Товарищи из «Эль Паса», чей бархатный тембр покорил мир еще в 2017 году со своим дебютным хитом «Location». В 2026 он не сбавляет темп. Коллаборации с Кига, Гриффином, Алоком говорят о том, что «Калид» активно расширяет свое звуковое пространство. И вот новый дуэт, на этот раз с Лаувом. Лаув — это музыкант из Сан-Франциско. С детства брал уроки фортепиано и альто. В 11 лет взялся за гитару. В старшей школе играл в группах, изучал джаз. Потом увлекся электронной музыкой. Сценическое имя вот это Лаув, оно не случайное вот это слово. Оно вдохновлено латышским Лаува, то есть лев. Мама и бабушка с дедушкой по материнской линии у него латыши. И он часто ездил в Латвию, проводя лето в дедушкином коттедже в Юрмале. За спиной у этого парня два полноценных альбома, а все его хиты в сумме набрали более 11 миллиардов стримов. Что касается трека «Tied Up», это разговор о притяжении и неопределенности в отношениях, о напряжении между близостью и сомнением. Герои песни попадают в ловушку чувств снова и снова, из которой не хотят выбираться на самом деле. И, честно говоря, мы их прекрасно понимаем.

Халид и Лау с композицией «Tied Up». Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, хочется еще раз послушать, если честно. Но это я уже занесу в личные плейлисты песню. Возможно, если вам тоже она понравилась, то, я думаю, не составит трудности найти ее. Спонсор рубрики «Romantic Collection» представляет студию «Первая маникюрная». Хотите красивые и крепкие ногти? Система IBX. Инновационное решение для ваших рук. То, что нужно для укрепления ногтевой пластины, придания ногтям здорового вида, защиты их от внешних воздействий. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». Я, Соня Баженова, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам приятного вечера. Я думаю, что этот вечер может быть очень длинным, потому что прекрасная погода. Всего хорошего, счастливо, пока.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: 60 minutes. Вместе на одной волне. Stay tuned on Power.

0: Maiden Russia. Актуальные треки на русском языке на Power Hit Radio.
1: Спонсор рубрики ООО Bright Prime. Фитнес-клуб Bright Fit. 22 мая. Скидки на фитнес до 60%.

0: Made in Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio.
1: Спонсор рубрики представляет фитнес-клуб Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая. Вау, скидки на фитнес до 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
2: Something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Another E54 Ultra. Talk to you.

0: music station. Powerhit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Powerhit Radio.
1: Calvin Harris и Jazzy Satisfied.

0: miles away.
1: Power Hit Radio. New
2: fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Инна и Матома, Dream Out Loud.

8. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Камиль и Камил, who could love you like I do?

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.

104.5 FM.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Switch Disco Voices.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

104.5 FM. Feel the power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power. Listen up, everyone.

0: Stay tuned on
1: Power Hit Radio. 23 часа в Мурманске.
2: Реклама. Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM. Точное время 2 часа. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

Today's best music. Hit music. Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. Feel the power. Power Play. Yeah. Power Play.
2: Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.